Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

нашу любовь.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Радио З.
1: Дух и вера наша, знай, непоколебимый.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

Только с тобой я могу быть собой. Раздеться и не бояться. Наверное, это и есть любовь. Позволить себе обнажаться. С тобой хочу весь путь свой пройти. Как себе тебе доверяю. Только прошу, не подведи, умоляю.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS 77-85006. Для слушателей старше

0: Как себя вести при обстреле?
1: Запомните основные принципы.
0: Чем ниже, тем безопасней.
1: Берегись окон и ненадежных конструкций.
0: Транспорт – источник возгорания.
1: Если вы на улице, сразу лягте на землю, отползите к укрытию или прижмитесь к выступу, бордюру, забору или любой бетонной конструкции. Если возможно, укройтесь в здании.
0: Если вы в доме, спуститесь в подвал или на первый этаж, в квартиры к соседям. Главное, держитесь подальше от окон, дверей и не оставайтесь на лестничной клетке. Пролеты рушатся в первую очередь. Ни в коем случае не пользуйтесь лифтом.
1: Если нет времени спуститься вниз, прижмитесь к самой удаленной стене от стороны, с которой стреляют. Прячьтесь за несущими стенами.
0: Самая безопасная комната в доме – ванная. Возьмите с собой мобильный телефон и документы.
1: Попадание осколков снарядов максимально возможно через окна. Постарайтесь забаррикадировать их мебелью. Желательно заранее наклеить на окна скотч крест-накрест. Это защитит от осколков стекла, которое может разлететься от взрывной волны.
0: Обстрел может застать вас в транспорте. Первым делом покиньте его и отползите в укрытие.
1: Погреб, как и подвал, может быть хорошим убежищем. На случай завала в погребе обязательно должны быть инструменты – лопата, кирка, топор, запас воды, продуктов и мобильный телефон.
0: Держите детей рядом.
1: Пока вы находитесь в укрытии, постарайтесь успокоиться и не паниковать. Успокойте тех, кто находится рядом с вами, окажите им помощь.
0: Помните, спокойствие, концентрация и знание принципов поведения во время обстрела поможет вам сохранить жизнь.
2: Впереди океан, командир мой спокоен. Безрассудство и риск у него не в чести. Позади караван, я корабль конвоя и обязан свой транспорт домой довести. А мне тесно в строю, и мне хочется боя. Я от бака даю, то в лихорадке дрожу. Но приказ есть приказ, я корабль конвоя. Это значит, себе не принадлежу. Третьи сутки идем, солнце палубу греет. Не поход боевой, а шикарный круиз. И расслабился транспорт, навалился на леер. Что с гражданских возьмешь, только я не турист. Я-то знаю чего, тишина это стоит. Я готов каждый миг опознать их дозор. Аппараты натовь, я корабль конвоя.

0: Громом сотен стволов салютует мне база. Обознались, наверное, я ведь шел как овца. В море я за врагом не погнался ни разу и в жестоком сражении не стоял до конца. Ну кто спасет мою честь? Кто их кровью умоет? Командир, я прошу, загляни мне в глаза. И сказал он в ответ: ты корабль конвоя. Мы дошли, значит, этим ты все доказал.
1: Радио Z. Работаем за правое дело.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
0: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: стеною, свои ряды замкнув, остановили смерть.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, сегодня, 5 августа, в нашем регионе малооблачно, безветренно и без осадков. Воздух прогреется днем до 33 градусов тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

Гениальная и бездарная, ее можно любить и гордиться страной. Ну а можно жалеть и сердиться порой.

Новгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район».

0: Радио Z на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Зет.

5 августа – это наш день, наша история. С днем освобождения, любимый Белгород!

страха, то не страшна разлука. На небесах нет страха, если смотреть без звука. Их синева упруга, хочешь, смешай в мольберте.

Город столичный, будет утром электрички, высыпают дачники, топчут одуванчики, лес шумит, щебечут птицы, на два дня про.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
4: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». У нас новое поступление весенней и летней высококачественной одежды и обуви от ведущих производителей. Для наших защитников максимальные скидки. Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровкино строителей.
5: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
6: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
7: Нужно, чтобы помнили.
8: Нужно, чтобы знали.
7: Нужно, чтобы верили.
8: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
7: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
6: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
9: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
10: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
6: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
10: Как защитить себя и близких?
6: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
10: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
6: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
10: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
6: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
10: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
11: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z. И нет радиостанции патриотичнее.
1: Когда скучает женщина у темного окна, и нету слез

идет война. Где я теперь за всех, за всех и за себя? Дорогой прямой лишь простимся и в ночь.

хожу воевать. Когда встречает женщина, не зная, встретит ли, а все

журавли, что строятся полком и тоже на парад.

0: ухожу воевать. И я ухожу воевать.
1: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.

0: Прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков сегодня, 5 августа, в нашем регионе малооблачно, безветренно и без осадков. Воздух прогреется днем до 33 градусов тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
2: Скоро-скоро на луга лягут.

5 августа – это наш день, наша история. С днем освобождения, любимый Белгород!

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: счастливый. Партнер следующего музыкального часа на радио Z — ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
4: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. В России ведут мониторинг цен на продовольственные товары на всех этапах их продажи. Такой закон подписал Владимир Путин. Власти смогут получать данные о стоимости продукции у производителей, поставщиков и торговых сетей. Это позволит определить, на каком именно этапе товар резко подорожал и чем вызван рост цены. Мониторинг затронет продукты и услуги, которые учитываются при расчете инфляции. Перечень ведомств, ответственных за сбор и анализ информации, установит правительство. Необходимости они смогут запрашивать у компаний сведения о продажах, доходах и расходах. Закон вступит в силу с 1 января 2027. С 1 сентября задания ОГЭ по истории для девятиклассников будут полностью соответствовать новым единым учебникам. Об этом сообщает Минпросвещение. В ведомстве пояснили, что экзаменационные материалы скорректировали после изменений в образовательной программе. Все вопросы будут основаны только на темах, которые школьники прошли на уроках. Как отметил глава ведомства Сергей Кравцов, учебные программы и итоговые экзамены теперь синхронизированы. Он напомнил, что в 6-8 классах историю изучают 3 часа в неделю, а в 9-х – 2 часа. За первое полугодие 2026-го новыми функциями дополнены более 20 жизненных ситуаций на госуслугах, в том числе для оформления сделок с недвижимостью, поступления в ВУЗ и получения мер соцподдержки. Об этом сообщил зампредседателя правительства России Дмитрий Григоренко. Сервисы жизненной ситуации позволяют получить комплекс госуслуг по запросу, без необходимости посещать ведомство. Расширены возможности и в сфере недвижимости. Стало проще оформить регистрацию прав на имущество, получить электронное свидетельство о праве на наследство и воспользоваться сервисами при оформлении наследства. Тестируется выплата наследуемых денежных средств в цифровом формате. Абитуриенты теперь могут использовать новые инструменты при поступлении в вузы, колледжи и техникумы. Продолжается развитие медицинских сервисов. В пилотных регионах через госуслуги уже можно получить электронные медицинские справки, сертификат о прививках и медзаключение для занятий физкультурой. Российские компании стали чаще нанимать специалистов старше 40 лет. По данным исследований, за последние полгода кандидаты этого возраста заняли 3/4 руководящих вакансий. Кроме того, за 2 года число приглашений на собеседование для соискателей от 40 до 55 лет выросло в 1,5 раза. Работодатели все чаще обращают внимание не на возраст, а на профессиональный опыт, способность управлять коллективом и быстро включаться в работу. Во многих компаниях формируют смешанные команды из молодых и опытных сотрудников. 5 августа Белгород празднует День города. 83 года назад, в 1943-м, его освободили от немецко-фашистских захватчиков. С этой даты началось возрождение практически полностью разрушенного города. И сегодня она традиционно объединяет жителей не только областной столицы, но и региона. Живи и процветай, Белгород! Мирного неба и благополучия всем его жителям и добрым гостям! Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени!

5 августа – это наш день, наша история. С днем освобождения, любимый Белгород!

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
2: Щедрые цены в нашем доброцене.
3: Напиток «Кола» 1,5 литра, 109,90. Окорок копченый 300 граммов. 169,90.
2: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции 30 июля по 12 августа 2026 года. Цены в рублях.
5: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
6: Телефон 372-672. 372-672.
7: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
8: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
9: Нужно, чтобы помнили.
10: Нужно, чтобы знали.
9: Нужно, чтобы верили.
10: Радио «Z» продолжает акцию «Звезда герою».
9: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой»,
8: а мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
11: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков сегодня, 5 августа, в нашем регионе малооблачно, безветренно и без осадков. Воздух прогреется днем до 33 градусов тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Севастополь и Керчь.
1: 5 августа – это наш день, наша история. С днем освобождения, любимый Белгород!
2: Военным вехом Белгородчины посвящается освобождение на радио «Зет».

0: Середина июля 1943-го. Отгремело Прохоровское сражение, началась вторая фаза гигантской битвы на Курской дуге. 12-15 июля перешли в наступление Брянский, Центральный и Западный фронты, а 3 августа началась наступательная операция «Полководец Румянцев». Основной целью ее был разгром белгородско-харьковской группировки противника. Для выполнения задачи предназначались армии двух советских фронтов. Воронежским командовал генерал Николай Ватутин. Командующим Степным фронтом был маршал Иван Конев. Перед стартом атакующих боев провели кампанию по дезинформации врага о месте нанесения главного удара. Создали имитацию скопления советских танков, благодаря чему немецкий генерал-фельдмаршал Манштейн бросил дополнительную бронедивизию не в тот район. К исходу дня армии Воронежского фронта продвинулись на 30 километров, а войска Степного на 7-15 километров, выйдя на непосредственные подступы к Белгороду. На рассвете 5 августа начались бои за город. Войска 69-й армии наступали с севера. Преодолев Северский Донец, 7-я гвардейская армия вышла к восточным окраинам города, а с запада двигались соединения 1-го механизированного корпуса. Газета Степного фронта «Суворовский натиск» так описывала эти события. В 7 часов утра батальон капитана Ладышкина подходил к Меловым горам. Надо было обозначить свое продвижение. В разбитом домике нашли уцелевшую от немцев и от огня красную наволочку, и первый красный флаг был водружен над сверкавшей под утренним солнцем вершине Меловой горы, давшей имя городу. Его видели все подразделения, охватывавшие в этот час город со всех сторон. Очень трудная задача стояла перед 89-й гвардейской стрелковой дивизией полковника Серюгина, наступавшей на Белгород с севера. Дорогу советской пехоте прокладывали артиллерия и авиация, бомбардировщики, штурмовики, истребители 5-й воздушной армии под командованием генерала Горюнова непрерывно висели над позициями противника, засыпали их бомбами, расстреливали из пушек и пулеметов, шквал огня и стали смешал с землей долговременное укрепление. Не выдержав натиска, гитлеровцы стали отходить к городу. Быстрое накопление сил 7-й гвардейской армии на западном берегу Северского Донца, а затем и прорыв обороны противника на подступах к Белгороду были обеспечены самоотверженной работой саперов и понтонеров, которые под сильным артиллерийским и минометным огнем противника в короткие сроки построили 3 моста через реку и восстановили 6 переправ. На западных подступах к городу в качестве подвижной группы 53-й армии активно действовал 1-й механизированный корпус генерал-лейтенанта Соломатина. Вражеский гарнизон оказался охваченным с флангов. Борьба велась за каждый квартал и дом. О степени ожесточенности боев говорит тот факт, что противник оставил на улицах города только убитыми свыше 3000 солдат и офицеров. К вечеру 5 августа Белгород был полностью очищен от противника. Немецкие войска, бросая технику и раненых, поспешно отступали на юг. Военный корреспондент Юрий Жуков писал тогда из Белгорода.
1: «Перед нами вокзал, так хорошо знакомый всем, кому приходилось в мирные годы ездить поездом на крымские или кавказские курорты. Сейчас здесь все мертво. Трещит под ногами битое стекло, тянет гарью и пороховым дымом. Лежат на перроне еще не убранные трупы. Среди скрученных взрывами рельсов зияют свежие воронки. За вокзалом горят дома, подожженные отступающими фашистами».
0: Гитлеровские захватчики беспощадно разрушали город. В руинах лежали вагонное депо и Белгородская ЦЭС, комбинаты и заводы, жилые дома. Бездействовал городской водопровод. Были уничтожены мосты через Северский Донец и Веселку. Все общественные здания города разрушены. Только в районе Белгорода инженерные войска Степного фронта сняли около 50 тысяч мин. Из воспоминаний жителей Белгорода.
1: В первых числах августа 1943-го немцы согнали много людей на улице Первомайской. Объявили, что будут подавать машины и вывозить их, а куда не говорили. Машин в этот день на всех не хватило, оставшимся приказали явиться утром на следующий день. На столбах вывесили предупреждение, кто спрячется, будет расстрелян. А до нас уже дошли слухи, что некоторых, кто был угнан, раньше расстреляли. Мама говорит, все равно погибать, никуда мы не поедем. Неподалеку была большая воронка возле разбитого дома. Мы притащили сюда матрацы, сверху постелили доски, а сосед наш старенький забросал землянку всяким хламом. Там мы просидели несколько дней, рядом, сверху немцы ходят, разговаривают. Не дай бог, кто-то провалится и найдет нас. На четвертый день слышим русскую речь, разгребает кто-то. Ну, думаем, полицаи. Расстреляют. А это наши, красноармейцы. Оказывается, они уже взяли Белгород. Мама бросилась одному из них на шею, плакала и целовала его.
0: Это было 5 августа 1943 года. Из почти 40-тысячного населения на момент освобождения в городе останутся всего 150 человек. В освобождении села Старый Город, вошедшего позже в черту Белгорода, принимала участие 94-я гвардейская стрелковая дивизия под командованием гвардии полковника Ивана Русских. В документах боевого пути дивизии изложено: 3 августа 1943-го советские войска по всему фронту белгородского направления перешли в наступление. 4 августа части дивизии форсировали Северский Донец и ворвались на окраину Белгорода. Утром 5 августа завязались бои в городе в районе ТЭЦ и железнодорожного вокзала. К середине дня фашистские войска были полностью выбиты из Белгорода. Вечером в разрушенном городе воины слушали приказ верховного главнокомандующего, поздравления и благодарности за разгром немцев на Курской дуге и освобождение Белгорода.
2: Сегодня, 5 августа, войска Брянского фронта при содействии с флангов войск Западного и Центрального фронтов в результате ожесточенных боев овладели городом Орел. Сегодня же войска Степного и Воронежского фронтов сломили сопротивление противника и овладели городом Белгород.
0: По случаю освобождения Белгорода и Орла 5 августа в Москве дадут первый за время Великой Отечественной праздничный салют. 12 артиллерийских залпов из 124 орудий. Два города с тех пор станут называть городами первого салюта. В 70-х на городской ТЭЦ установят мемориальную доску с надписью: «На этом здании 5 августа 1943 года во время штурма Белгорода боец отдельной роты связи 94-й гвардейской стрелковой дивизии коммунист Егор Мощенков водрузил первое в освобожденном городе красное знамя. Уже 7 августа лондонское радио отмечало:
1: «Такого поражения, как под Орлом и Белгородом, немцы не испытывали даже в 1918 году. Поколения будут вспоминать о том, как Красная Армия нанесла тяжелый удар немцам, продемонстрировав тем самым свое мужество и мастерство».
0: Помним, чтобы жить.
3: Где он этот день? Я до него ползти готов. Сквозь версты и метели. Где он этот день? Мне дотянуться до него через года. Где он этот день? Когда же к людям он придет? Придет на сам.

льется градом свинец на Луганский Донецк. В небе утреннем зарево тусклое, пыль военных дорог —

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет Газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет Газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
4: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. В России ведут мониторинг цен на продовольственные товары на всех этапах их продажи. Такой закон подписал Владимир Путин. Власти смогут получать данные о стоимости продукции у производителей, поставщиков и торговых сетей. Это позволит определить, на каком именно этапе товар резко подорожал и чем вызван рост цены. Мониторинг затронет продукты и услуги, которые учитываются при расчете инфляции. Перечень ведомств, ответственных за сбор и анализ информации, установит правительство. Необходимости они смогут запрашивать у компаний сведения о продажах, доходах и расходах. Закон вступит в силу с 1 января 2027. С 1 сентября задания ОГЭ по истории для девятиклассников будут полностью соответствовать новым единым учебникам. Об этом сообщает Минпросвещение. В ведомстве пояснили, что экзаменационные материалы скорректировали после изменений в образовательной программе. Все вопросы будут основаны только на темах, которые школьники прошли на уроках. Как отметил глава ведомства Сергей Кравцов, учебные программы и итоговые экзамены теперь синхронизированы. Он напомнил, что в 6-8 классах историю изучают 3 часа в неделю, а в 9-х – 2 часа. За первое полугодие 2026-го новыми функциями дополнены более 20 жизненных ситуаций на госуслугах, в том числе для оформления сделок с недвижимостью, поступления в ВУЗ и получения мер соцподдержки. Об этом сообщил зампредседателя правительства России Дмитрий Григоренко. Сервисы «Жизненные ситуации» позволяют получить комплекс госуслуг по запросу, без необходимости посещать ведомство. Расширены возможности и в сфере недвижимости. Стало проще оформить регистрацию прав на имущество, получить электронное свидетельство о праве на наследство и воспользоваться сервисами при оформлении наследства. Тестируется выплата наследуемых денежных средств в цифровом формате. Абитуриенты теперь могут использовать новые инструменты при поступлении в вузы, колледжи и техникумы. Продолжается развитие медицинских сервисов. В пилотных регионах через госуслуги уже можно получить электронные медицинские справки, сертификат о прививках и медзаключение для занятий физкультурой. Российские компании стали чаще нанимать специалистов старше 40 лет. По данным исследований, за последние полгода кандидаты этого возраста заняли 3/4 руководящих вакансий. Кроме того, за 2 года число приглашений на собеседование для соискателей от 40 до 55 лет выросло в 1,5 раза. Работодатели все чаще обращают внимание не на возраст, а на профессиональный опыт, способность управлять коллективом и быстро включаться в работу. Во многих компаниях формируют смешанные команды из молодых и опытных сотрудников. 5 августа Белгород празднует День города. 83 года назад, в 1943-м, его освободили от немецко-фашистских захватчиков. С этой даты началось возрождение практически полностью разрушенного города. И сегодня она традиционно объединяет жителей не только областной столицы, но и региона. Живи и процветай, Белгород! Мирного неба и благополучия всем его жителям и добрым гостям! Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени!

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

5 августа – это наш день, наша история. С днем освобождения, любимый Белгород!

сердца, музыки, звуки, чистота терций, и до утра спит спокойно страна. Тишина в небе, звезд перламутром, тишина в неге, солнечным утром. За каждый рассвет спасибо, дед, тишина.

0: За каждый рассвет спасибо, дед. Тишина, тишина. За каждый рассвет спасибо, дед. Тишина.
1: Радио Z. Звук отечества, что громок и понятен.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Напиток «Кола» 1,5 литра, 109,90. Окорок копченый 300 граммов, 169,90.
1: Цены для магазинов Белгородской области.
3: Сроки акции 30 июля по 12 августа 2026 года. Цены в рублях.
4: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». У нас новое поступление весенней и летней высококачественной одежды и обуви от ведущих производителей. Для наших защитников максимальные скидки. Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
5: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
6: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
7: Нужно, чтобы помнили.
8: Нужно, чтобы знали.
7: Нужно, чтобы верили.
8: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
7: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
6: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
9: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.
10: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
6: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
10: Как защитить себя и близких?
6: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
10: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
6: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
10: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
6: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
10: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
11: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 5 августа, в нашем регионе малооблачно, безветренно и без осадков. Воздух прогреется днем до 33 градусов тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

5 августа – это наш день, наша история. С днем освобождения, любимый Белгород!

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Что происходит на свете? А просто война. Просто война, полагаете вы? Полагаю. Рвутся снаряды от края земли до края. Ранятся теплые люди об эти края. Что же наступит потом? А потом тишина. Пушки уснут, по домам разойдется оркестр. Вместо салюта? Ну, не то чтобы вместо. Я полагаю, что это всего лишь слова. Это всего лишь распутица, спор на ветру. Между двумя сыновьями большого народа. Вечером град обещают. Плохая погода? Я не погода сейчас, имею в виду. Чем же все это закончится? Будет весна? В парк на ремонт уедет последняя мста. И тишина, тишина разольется над степью. Дайте мне руку. Простите, я должен идти. Но по сюжету сейчас раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. И обязательно верьте мне, ангел мой, верьте. Дмитрий Филиппов, участник специальной военной операции.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100.9 и «Радио Z» на частоте 92.2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет Луговая».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
4: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. В России ведут мониторинг цен на продовольственные товары на всех этапах их продажи. Такой закон подписал Владимир Путин. Власти смогут получать данные о стоимости продукции у производителей, поставщиков и торговых сетей. Это позволит определить, на каком именно этапе товар резко подорожал и чем вызван рост цены. Мониторинг затронет продукты и услуги, которые учитываются при расчете инфляции. Перечень ведомств, ответственных за сбор и анализ информации, установит правительство. Необходимости они смогут запрашивать у компаний сведения о продажах, доходах и расходах. Закон вступит в силу с 1 января 2027. С 1 сентября задания ОГЭ по истории для девятиклассников будут полностью соответствовать новым единым учебникам. Об этом сообщает Минпросвещение. В ведомстве пояснили, что экзаменационные материалы скорректировали после изменений в образовательной программе. Все вопросы будут основаны только на темах, которые школьники прошли на уроках. Как отметил глава ведомства Сергей Кравцов, учебные программы и итоговые экзамены теперь синхронизированы. Он напомнил, что в 6-8 классах историю изучают 3 часа в неделю, а в 9-х – 2 часа. За первое полугодие 2026-го новыми функциями дополнены более 20 жизненных ситуаций на госуслугах, в том числе для оформления сделок с недвижимостью, поступления в ВУЗ и получения мер соцподдержки. Об этом сообщил зампредседателя правительства России Дмитрий Григоренко. Сервисы «Жизненные ситуации» позволяют получить комплекс госуслуг по запросу, без необходимости посещать ведомство. Расширены возможности и в сфере недвижимости. Стало проще оформить регистрацию прав на имущество, получить электронное свидетельство о праве на наследство и воспользоваться сервисами при оформлении наследства. Тестируется выплата наследуемых денежных средств в цифровом формате. Абитуриенты теперь могут использовать новые инструменты при поступлении в вузы, колледжи и техникумы. Продолжается развитие медицинских сервисов. В пилотных регионах через госуслуги уже можно получить электронные медицинские справки, сертификат о прививках и медзаключение для занятий физкультурой. Российские компании стали чаще нанимать специалистов старше 40 лет. По данным исследований, за последние полгода кандидаты этого возраста заняли 3/4 руководящих вакансий. Кроме того, за 2 года число приглашений на собеседование для соискателей от 40 до 55 лет выросло в 1,5 раза. Работодатели все чаще обращают внимание не на возраст, а на профессиональный опыт, способность управлять коллективом и быстро включаться в работу. Во многих компаниях формируют смешанные команды из молодых и опытных сотрудников. 5 августа Белгород празднует День города. 83 года назад, в 1943-м, его освободили от немецко-фашистских захватчиков. С этой даты началось возрождение практически полностью разрушенного города. И сегодня она традиционно объединяет жителей не только областной столицы, но и региона. Живи и процветай, Белгород! Мирного неба и благополучия всем его жителям и добрым гостям! Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени!

5 августа – это наш день, наша история. С днем освобождения, любимый Белгород!

святым. Я в это верю беззаветно.

0: сейчас оплачу от счастья, когда ты вернешься домой.
1: Радио Z.

0: реклама. Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Напиток Кола 1,5 литра 109,90. Окорок копченый 300 граммов 169,90.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции 30 июля по 12 августа 2026 года. Цены в рублях.
5: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
6: Телефон 372-672. 372-672.
7: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
8: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
9: Нужно, чтобы помнили.
10: Нужно, чтобы знали.
9: Нужно, чтобы верили.
10: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
9: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой»,
8: а мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
11: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

и падали на песок. Он грешниц любил, и они его, и грешником был он сам. А где ж ты святого найдешь одного, чтобы пошел в десант? А где ж ты святого найдешь одного, чтобы пошел в десант? Так брось же, Георгий, знамя свое, и

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 5 августа, в нашем регионе малооблачно, безветренно и без осадков. Воздух прогреется днем до 33 градусов тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

5 августа – это наш день, наша история. С днем освобождения, любимый Белгород!

0: читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Эти стихи написал русский писатель, поэт Дмитрий Сергеевич Мережковский в XIX веке, в 1886 году. Он был 10 раз номинирован на Нобелевскую премию по литературе. Весной, когда откроются потоки и воды станут реки заполнять, в далекие 2000-е сроки Россия будет Запад побеждать. Ее судьбу решит тогда правитель, на небе Богом избранный на трон, как некогда в Израиле креститель народу в избавление приведен. Страна, которая окраиной зовется, и Русью будет раньше крещена, в предательском поклоне изовьется, когда придет заморский сатана. Крепись, Россия, стой твердыней стойко, не внемли глазу всех своих врагов, гляди вперед, уверенно и бойко, во славу Богу защищай свой кров. Враги давно тебя мечом пугают, смеются истерично над тобой. Они слепы и все не понимают, что Бог тебя создал уже святой. Ты будешь вся от моря и до моря, великая владычица земли. Твой крест таков, с тяжелой ношей доля, а лучшая в 2000-й дали. У нас пока что Александр III, финляндский царь и польский заодно. Он будет миротворец у столетий, пиры, банкеты, пляски и вино. А нам нужна российская держава, не эта празднопляшущая власть. Нужна свобода русская и слава, а не Европы кровожадной пасть. Пройдут века и смут, и лихолетий, и где-то там, в 2000-х годах, как в Библии написано, засветит твой ясный лик на Божьих небесах.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 47-22. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Новости.
4: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. По сведениям Оперштаба, за минувшие сутки ВСУ 137 раз атаковали территорию Белгородской области. Удары нанесены по 15 округам. Противник совершил 7 обстрелов с использованием артиллерии и реактивных систем залпового огня. Сбиты и подавлены 152 беспилотника. В больнице скончалась женщина, которая получила тяжелые ранения при ракетном обстреле в Белгородском округе 31 июля. Выражаем искренние соболезнования родным. В 6 округах пострадали 18 человек, среди которых 5 сотрудников МЧС. 3 раненых находятся в тяжелом состоянии. Врачи прилагают все усилия, чтобы спасти их жизни. Александр Шуваев на официальных страницах опубликовал обращение. 5 августа, 83-я годовщина освобождения Белгорода от немецко-фашистских захватчиков. День города первого салюта, чья многовековая история – это летопись несгибаемой силы. Белгород – сердце нашего региона, в которое враг целился много раз. В 1943-м в этот день Москва салютовала в честь освобождения Белгорода и Орла. Впервые за всю войну. Тот салют стал символом. Враг будет разбит, победа будет за нами. Сегодня Белгород носит звание города воинской славы, и он достоин этого звания. Каждый день с начала спецоперации город держит удар. Спасибо каждому из вас за силу духа, героизм и самоотверженность. Я знаю, над нашим городом обязательно вновь прогремит победный салют во славу героических защитников и жителей, стойких, мужественных, любящих свой город, сказал Шуваев. Традиционно праздничные мероприятия начались в Белгороде на Меловой горе с поднятия Знамени Победы, сообщил глава администрации Валентин Демидов. Это символ нашей благодарной памяти героям-освободителям и их подвигам. Благодарю ветеранов, представителей общественных организаций, ТОС и всех, кто инициировал и участвует в сохранении традиции. Мира всем, процветания и благополучия, сказал Демидов. Подведены основные итоги работ на правом берегу Северского Донца. Третий этап проекта «Берега» в Белгороде завершается. Обновленная территория интегрирована в общий маршрут с объектами, введенными ранее. Сформирована непрерывная прогулочная и рекреационная зона протяженностью около 5 километров. Строители благоустроили пешеходные маршруты, террасы над водой, беседки, площадку для пляжного волейбола, детские игровые зоны, теневые навесы, возвели наблюдательные вышки, установили современное наружное освещение, система видеонаблюдения и звукового оповещения, экстренного вызова спасателей, а также выполнили озеленение. Клуб закаливания «Белгородец» остался на прежнем месте, обновлен павильон и прилегающая территория. На правом берегу появилась рельефная игровая площадка площадью более 1000 квадратных метров. Открыт комплекс «Аквамарин» с водными горками и бассейнами. Созданы современные павильоны для ГОЧС, «Белгор благоустройство», устройство ДСАФ, а также большой прогулочный мост со смотровой площадкой. На берегах начинают работу пункты проката спортивного и водного инвентаря. Запускаются точки общественного питания. Проект «Берега» в целом охватывает 239 гектаров. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Плодотворного времени!

5 августа – это наш день, наша история. С днем освобождения, любимый Белгород!

0: Радио Z. Звуком высекаем огонь из людских сердец.
1: Корабли постоят,

0: и полгода.
1: Реклама. Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
2: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». У нас новое поступление весенней и летней высококачественной одежды и обуви от ведущих производителей. Для наших защитников максимальные скидки. Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
3: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
4: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
5: Нужно, чтобы помнили.
6: Нужно, чтобы знали.
5: Нужно, чтобы верили.
6: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
5: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
4: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
7: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
8: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
4: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
8: Как защитить себя и близких?
4: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
8: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
4: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
8: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
4: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
8: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
9: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
10: С иностранцем в купе, оказавшись вдвоем, мы всю ночь до утра об одном говорили. Все хотел он узнать.

прощаю долги, все на свете клянят. А потом и налью, и закуску поставлю. Ну а если помочь, ты попросишь меня.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 5 августа, в нашем регионе малооблачно, безветренно и без осадков. Воздух прогреется днем до 33 градусов тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

нас таков? Зачем троим, скажи на милость, такое множество врагов? Но на судьбу не стоит дуться, там у других вдали бог весть, а здесь у нас враги найдутся. Было бы честно.

5 августа – это наш день, наша история. С днем освобождения, любимый Белгород!

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Соколов Ярослав, город Губкин. Седой, постаревший в заботах, у школы учитель стоит. Он мерз в ленинградских болотах и был там почти что убит. Как все ордена и медали с минувшей войны он принес. Но черные волосы стали белей ленинградских берез. Он в школу пришел там в шинели, подтянутый, стройный, прямой. В ту зиму шальные метели мели над озябшей землей, а школу топить было нечем. На стенах стыл иней густой. Шинельку набросил на плечи, садился учитель за стол. В тот миг становился он строже, широкие брови в разлет, и мы замирали. Кого же из нас он к доске позовет? Не то, что боялись его мы, а просто стыдились того, что с книгами мало знакомы, и тем огорчали его. Но все же любили урок, тот светлый и радостный миг, когда открывал нам высокий мир, лорда Байрона и Пушкина мир. Звенели чеканные строки надежды, любви и тревог. Мой добрый учитель и строгий, я помню ваш каждый урок. Я только сейчас понимаю, когда пролетели года, что вы нас переднему краю не зря обучали тогда. Если мне трудно бывает от всяких житейских невзгод, во мне ваша страсть закипает, и мужество ваше живет. Живет во мне свят и работа, высокая песня звенит. Седой, постаревший в заботах, у школы учитель стоит.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
4: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. По сведениям Оберштаба, за минувшие сутки ВСУ 137 раз атаковали территорию Белгородской области. Удары нанесены по 15 округам. Противник совершил 7 обстрелов с использованием артиллерии и реактивных систем залпового огня. Сбиты и подавлены 152 беспилотника. В больнице скончалась женщина, которая получила тяжелые ранения при ракетном обстреле в Белгородском округе 31 июля. Выражаем искренние соболезнования родным. В 6 округах пострадали 18 человек, среди которых 5 сотрудников МЧС. 3 раненых находятся в тяжелом состоянии. Врачи прилагают все усилия, чтобы спасти их жизни. Александр Шуваев на официальных страницах опубликовал обращение. 5 августа, 83-я годовщина освобождения Белгорода от немецко-фашистских захватчиков. День города первого салюта, чья многовековая история – это летопись несгибаемой силы. Белгород – сердце нашего региона, в которое враг целился много раз. В 1943-м в этот день Москва салютовала в честь освобождения Белгорода и Орла. Впервые за всю войну. Тот салют стал символом. Враг будет разбит, победа будет за нами. Сегодня Белгород носит звание города воинской славы, и он достоин этого звания. Каждый день с начала спецоперации город держит удар. Спасибо каждому из вас за силу духа, героизм и самоотверженность. Я знаю, над нашим городом обязательно вновь прогремит победный салют во славу героических защитников и жителей, стойких, мужественных, любящих свой город, сказал Шуваев. Традиционно праздничные мероприятия начались в Белгороде на Меловой горе с поднятия Знамени Победы, сообщил глава администрации Валентин Демидов. Это символ нашей благодарной памяти героям-освободителям и их подвигам. Благодарю ветеранов, представителей общественных организаций, ТОС и всех, кто инициировал и участвует в сохранении традиции. Мира всем, процветания и благополучия, сказал Демидов. Подведены основные итоги работ на правом берегу Северского Донца. Третий этап проекта «Берега» в Белгороде завершается. Обновленная территория интегрирована в общий маршрут с объектами, введенными ранее. Сформирована непрерывная прогулочная и рекреационная зона протяженностью около 5 километров. Строители благоустроили пешеходные маршруты, террасы над водой, беседки, площадку для пляжного волейбола, детские игровые зоны, теневые навесы, возвели наблюдательные вышки, установили современное наружное освещение, система видеонаблюдения и звукового оповещения, экстренного вызова спасателей, а также выполнили озеленение. Клуб закаливания «Белгородец» остался на прежнем месте, обновлен павильон и прилегающая территория. На правом берегу появилась рельефная игровая площадка площадью более 1000 квадратных метров. Открыт комплекс «Аквамарин» с водными горками и бассейнами. Созданы современные павильоны для ГОЧС, «Белгор благоустройство», устройство ДСАФ, а также большой прогулочный мост со смотровой площадкой. На берегах начинают работу пункты проката спортивного и водного инвентаря. Запускаются точки общественного питания. Проект «Берега» в целом охватывает 239 гектаров. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Плодотворного времени!

5 августа – это наш день, наша история. С днем освобождения, любимый Белгород!

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
0: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
2: Щедрые цены в нашем доброцене.
3: Напиток «Кола» 1,5 литра, 109,90. Окорок копченый 300 граммов. 169,90.
2: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции 30 июля по 12 августа 2026 года. Цены в рублях.
5: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
6: Телефон 372-672. 372-672.
7: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
8: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
9: Нужно, чтобы помнили.
10: Нужно, чтобы знали.
9: Нужно, чтобы верили.
10: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
9: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой»,
8: а мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
11: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З.
1: Как на той высотке погибал наш взвод.

пусть потом помянет наш седой комдив Беларусь Серега, с Киева Илья.

0: Сашка из Ростова, родина моя. Как на той высотке погибал наш взвод.
1: Радио Z. Без помех к успеху.
2: И в жару,

Хорошо знает он дело, у него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

Хорошо знает он дело, у него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 5 августа, в нашем регионе малооблачно, безветренно и без осадков. Воздух прогреется днем до 33 градусов тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: 5 августа – это наш день, наша история. С днем освобождения, любимый Белгород!
1: Военным вехам Белгородчины посвящается «Освобождение» на радио «Зет».

0: Великая Курская битва по своему размаху, привлекаемым силам и средствам, напряженности, результатам и военно-политическим последствиям является одной из крупнейших битв Второй мировой. Она продолжалась 50 неимоверно трудных дней и представляла собой совокупность стратегических, оборонительных и наступательных операций, проведенных Красной армией. Операция «Полководец Румянцев», стартовавшая 3 августа, завершающая стадия битвы на Курской дуге, которую войска Воронежского и Степного фронтов вели в конце лета 1943-го. Еще накануне задуманной Гитлером операции «Цитадель» фюрер записал обращение к немецким солдатам. «Сегодня вы начинаете великое наступательное сражение, которое может оказать решающее влияние на исход войны в целом. С вашей победой сильнее, чем прежде, укрепится убеждение о тщетности любого сопротивления немецким вооруженным силам. Кроме того, новое жестокое поражение русских еще более поколеблет веру в возможность успеха большевизма. Точно так же, как и в последней большой войне, вера в победу у них, несмотря ни на что, исчезнет. Русские добивались того или иного успеха в первую очередь с помощью своих танков. Мои солдаты, теперь, наконец, у вас лучшие танки, чем у русских. Наша пехота, как всегда, в такой же мере превосходит русскую, как наша артиллерия, наши истребители танков, наши танкисты, наши саперы и, конечно, наша авиация. Могучий удар, который настигнет сегодняшним утром советские армии, должен потрясти их до основания. И вы должны знать, что от исхода этой битвы может зависеть все.
1: Адольф Гитлер.
0: Что произошло с немецкими танками во время Прохоровского сражения, вы уже знаете. Германия потеряла изрядное количество техники и вынуждена была отказаться от намеченных планов. А еще через 3 дня, 16 июля, немцы покатились назад, отойдя на свои позиции. 3 августа началась Белгородско-Харьковская операция «Полководец Румянцев». Нацисты совершенно не ожидали, что после больших потерь Красная армия перейдет в наступление так быстро и будет наносить удары по сильным участкам вражеской обороны, чтобы застать противника врасплох и не дать ему времени подготовиться к наступлению. Через 2 дня, 5 августа, уже были освобождены Белгород и Орел. Из воспоминаний Эрхарда Рауса, чьи войска держали оборону Белгорода.
2: Ко времени, когда вся легкая артиллерия противника и значительная часть тяжелых минометов открыли огонь, действие приобрело вид шабаша ведьм. Сосредоточенный на небольшой площади, этот дьявольский огонь уничтожил все оборонительные сооружения и укрытия на позиции. Вырванные с корнем и разломанные стволы деревьев покрывали землю, делая для выживших немецких солдат любые передвижения невозможными. Они могли, лишь вжавшись в воронки от разрывов, искать спасение от адского огня и ждать неизбежной атаки советской пехоты.
0: В ночь на 7 августа советские войска атаковали узел сопротивления немцев в Борисовке и к полудню следующего дня взяли его, а вечером и Грайворон. 11 августа части 1-й танковой армии перешли железную дорогу Харьков-Полтава. Войска Воронежского фронта рассекли харьковскую группировку немцев и охватили ее с 3 сторон, создав угрозу окружения и полного уничтожения. Этого Манштейн допустить не мог. Сосредоточив в западнее Ахтырке и южнее Богодухова 2 крупные группировки, 4 пехотные и 7 танковых и моторизованных дивизий, в том числе 3 танковые дивизии СС, Рейх, Мертвая голова и Викинг, имевших до 600 танков, он бросил их в контрнаступление. Несколько дней ожесточенных сражений, и к исходу 16 августа немецкое контрнаступление было остановлено. 18 августа армии Степного фронта подошли вплотную к Харькову, завязав сражение на его окраинах. Чтобы не дать противнику возможности вывести свои войска из Харькова, командующий Иван Конев 22 августа отдал приказ о ночном штурме города. Он начался 23 августа в 2 часа ночи. В город вошли соединения 53-й, 69-й, а затем и 7-й гвардейской армии. К рассвету Харьков был в основном освобожден. В ходе Белгородско-Харьковской операции было разгромлено 15 дивизий врага, в том числе 4 танковые. К окончанию Курской битвы 23 августа противник был отброшен на запад на 140-150 километров. В целом вермахт потерял в битве 30 дивизий, около 500 тысяч солдат, 1500 танков, более 3000 самолетов и орудий. Советские потери, увы, были еще больше, но... Наша промышленность могла компенсировать эти потери. Немецкая уже нет. Советская армия извлекла из битвы урок. Уже к 44-му году войска пополнятся модернизированными Т-34-85 с 85-миллиметровой пушкой. Редкий случай. За полгода был обобщен накопленный опыт и проведена серьезная модернизация танков. Позже появится и гроза немецких «Тигров» – тяжелый танк ИС-2. После битвы на Курской дуге немецкое командование поняло, что эту войну оно уже точно не выиграет. Да, локальные контрудары достаточно успешные враг предпринимал и дальше, но о стратегическом наступлении, о попытке перехватить инициативу речи уже не было. А Красная армия начала освобождать оккупированные немцами территории, продолжая славное шествие. И в мае 1945-го Красное Знамя Победы уже развивалось над Рейхстагом. О реальном положении дел в вермахте на Курской дуге свидетельствуют слова немецкого генерала Гейнца Гудериана.
2: «В результате провала наступления «Цитадель» мы потерпели решительное поражение. Бронетанковые войска, пополненные с таким большим трудом, из-за больших потерь в технике на долгое время были выведены из строя. Само собой, разумеется, русские поспешили использовать свой успех. И уже на Восточном фронте не было спокойных дней. Инициатива полностью перешла к противнику».
0: После войны Гудериан написал статью «Опыт войны с Россией». Цитирую.
2: «Русский солдат всегда отличался особым упорством, твердостью характера и большой неприхотливостью. Во Второй мировой войне стало очевидным, что и советское верховное командование обладает высокими способностями в области стратегии».
0: Родоначальник танковых войск вермахта отметил также, что русские не теряют дух в самой сложной военной обстановке. Минуло 80 лет со дней победных под Курской дугой. Держись, Белгородчина! Не зря ведь писал о ту пору Александр Твардовский. И опыт наш почтенный лекарь, подчас причудливо крутой, нам подносил по воле века его целительный настой. Зато и впредь, как были, будем, какая вдруг ни грянь гроза, людьми из тех людей, что людям, не пряча глаз, глядят в глаза. Помним, чтобы жить.
3: Где он этот день? Я до него ползти готов. Сквозь версты и метели. Где он этот день? Мне дотянуться до него через года. Где он этот день? Когда же к людям он придет? Придет на самом деле. Этот наступивший, этот самый заревой победный день.
4: Навсегда в памяти потомков. Освобождение на радио «Зет».

0: чудеса.
1: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
2: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
3: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Новости.
5: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Владимир Путин подписал законы об ограничениях для релокантов, уклоняющихся от наказания. Таким людям запретят регистрироваться как ИП и самозанятым, заморозят их деньги и имущество, ограничат их права управления транспортом, регистрацию нового, будут отказывать в кредитах и займах. Им также не будут предоставлять госуслуги электронно и выдавать лицензии и аккредитации. Запретят банкам предоставлять таким людям доступ к своему ПО для перевода денег. Решение о том, применять ли к человеку эти меры, будет за Минюстом. Зарубежные браузеры Google Chrome, Microsoft Edge и Safari стали ограничивать доступ к сайтам крупнейших российских банков. При заходе на страницы некоторых финорганизаций выскакивает окно с предупреждением. Для стабильной работы рекомендовано установить сертификаты Минцифры. Также продолжать использовать все сервисы финансовых организаций без ограничений можно, скачав Яндекс.Браузер. Он сохраняет доступ к сайтам российских банков, использующих национальные сертификаты безопасности. Кроме того, через этот браузер доступны сайты других российских компаний. При этом соединение остается защищенным. Передача данных идет в зашифрованном виде. Серьезных изменений в формате единого государственного экзамена в ближайшие два года не планируется. Об этом заявил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Он подчеркнул, что ежегодно будут корректироваться лишь отдельные задания на основе анализа результатов ЕГЭ. После проверки специалисты оценивают их корректность и при необходимости вносят изменения. По итогам основного этапа сдачи ЕГЭ в этом году наилучшие результаты показали выпускники школ Санкт-Петербурга. Там 914 школьников получили за работу высший балл. Электронная медицинская карта человека будет отражаться в его личном кабинете на портале госуслуг. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он отметил, что это удобство для населения, которое позволяет меньше времени тратить на походы в поликлинику для того, чтобы просто узнать анализы. На портале также будут отображаться все рекомендации и выписки. Говоря о перспективах развития здравоохранения, глава Минздрава отметил, что модернизация первичного звена идет параллельно с цифровой трансформацией отрасли. Места для выгула собак-проводников, сопровождающих пассажиров с инвалидностью по зрению, появятся в аэропортах России с 1 сентября. Кроме того, с 1 марта 2027 года авиакомпании, показывающие фильмы на борту, обязаны обеспечить часть фильмов субтитрами для инвалидов по слуху и тифлокомментариями для инвалидов по зрению на русском языке. После обновления порядка обслуживания пассажиры смогут бесплатно резервировать места при покупке билета, заранее уведомив перевозчика об имеющихся ограничениях, а сопровождающему будет бесплатно предоставлено соседнее место. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Будьте здоровы!

5 августа – это наш день, наша история. С днем освобождения, любимый Белгород!

0: Радио Z.
1: Дали мне судьба удачи, почти до краев налей. Здоровье плесни в придачу, да мир.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
4: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». У нас новое поступление весенней и летней высококачественной одежды и обуви от ведущих производителей. Для наших защитников максимальные скидки. Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
5: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
6: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
7: Нужно, чтобы помнили.
8: Нужно, чтобы знали.
7: Нужно, чтобы верили.
8: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
7: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
6: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
9: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
10: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
6: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
10: Как защитить себя и близких?
6: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
10: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
6: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
10: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
6: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
10: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
11: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков сегодня, 5 августа, в нашем регионе малооблачно, безветренно и без осадков. Воздух прогреется днем до 33 градусов тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

5 августа – это наш день, наша история. С днем освобождения, любимый Белгород!

0: Радио З.
1: Для героев наших времен нет понятия дня и ночи, сотни тысяч мужских имен и немало в гранитных строчках. Время внуков и их детей отстоять нашу судьбу.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100.9 и «Радио Z» на частоте 92.2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: никаких проблем.
1: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК «Сет Юбилейная».
2: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство.
3: Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722.
2: «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
4: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Новости.
6: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Владимир Путин подписал законы об ограничениях для релокантов, уклоняющихся от наказания. Таким людям запретят регистрироваться как ИП и самозанятым, заморозят их деньги и имущество, ограничат их права управления транспортом, регистрацию нового, будут отказывать в кредитах и займах. Им также не будут предоставлять госуслуги электронно и выдавать лицензии и аккредитации. Запретят банкам предоставлять таким людям доступ к своему ПО для перевода денег. Решение о том, применять ли к человеку эти меры, будет за Минюстом. Зарубежные браузеры Google Chrome, Microsoft Edge и Safari стали ограничивать доступ к сайтам крупнейших российских банков. При заходе на страницы некоторых финорганизаций выскакивает окно с предупреждением. Для стабильной работы рекомендовано установить сертификаты Минцифры. Также продолжать использовать все сервисы финансовых организаций без ограничений можно, скачав Яндекс.Браузер. Он сохраняет доступ к сайтам российских банков, использующих национальные сертификаты безопасности. Кроме того, через этот браузер доступны сайты других российских компаний. При этом соединение остается защищенным. Передача данных идет в зашифрованном виде. Серьезных изменений в формате единого государственного экзамена в ближайшие 2 года не планируется. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Он подчеркнул, что ежегодно будут корректироваться лишь отдельные задания на основе анализа результатов ЕГЭ. После проверки специалисты оценивают их корректность и при необходимости вносят изменения. По итогам основного этапа сдачи ЕГЭ в этом году наилучшие результаты показали выпускники школ Санкт-Петербурга. Там 914 школьников получили за работу высший балл. Электронная медицинская карта человека будет отражаться в его личном кабинете на портале госуслуг. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он отметил, что это удобство для населения, которое позволяет меньше времени тратить на походы в поликлинику для того, чтобы просто узнать анализы. На портале также будут отображаться все рекомендации и выписки. Говоря о перспективах развития здравоохранения, глава Минздрава отметил, что модернизация первичного звена идет параллельно с цифровой трансформацией отрасли. Места для выгула собак-проводников, сопровождающих пассажиров с инвалидностью по зрению, появятся в аэропортах России с 1 сентября. Кроме того, с 1 марта 2027 года авиакомпании, показывающие фильмы на борту, обязаны обеспечить часть фильмов субтитрами для инвалидов по слуху и тифлокомментариями для инвалидов по зрению на русском языке. После обновления порядка обслуживания пассажиры смогут бесплатно резервировать места при покупке билета, заранее уведомив перевозчика об имеющихся ограничениях, а сопровождающему будет бесплатно предоставлено соседнее место. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Будьте здоровы!

5 августа – это наш день, наша история. С днем освобождения, любимый Белгород!

0: Радио Z. И нет радиостанции патриотичнее.
1: Счастье вдруг в тишине постучалось в дверь. Неужели

0: Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Напиток «Кола» 1,5 литра, 109,90. Окорок копченый 300 граммов, 169,90.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции 30 июля по 12 августа 2026 года. Цены в рублях.
5: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
6: Телефон 372-672. 372-672.
7: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
8: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
9: Нужно, чтобы помнили.
10: Нужно, чтобы знали.
9: Нужно, чтобы верили.
10: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
9: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой»,
8: а мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
11: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Работаем за правое дело.
1: Серое небо с нависшими тучами, снова готовлю врагу неминучую, жду с утра. Дождь заливает глаза мне и оптику, в этом краю давно нету синоптиков, вот беда. Сильно знобит, СВД в руках прыгает, не шевельнуться и рук ног не вытянуть мне. Лишним движением выдать себя нельзя, право на промах на этот раз у меня нет. Как божий день мне

что я так жду с утра. Не появляется никак мишень моя. Черт, прости, Господи. Крутит суставы, и все уже затекло, но контролирует мой первый

0: тебе домой. Вот. Серое небо с нависшими тучами, снова готовлю врагу неминучую, жду с утра.
1: Радио Z. Звук отечества, что громок и понятен.
2: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

0: топтын траву.
1: А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и от

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 6 августа, в нашем регионе ясно, безветренно и без осадков. Температура воздуха ночью 22 градуса тепла, днем на термометре плюс 33. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: 5 августа – это наш день, наша история. С днем освобождения, любимый Белгород!
1: Города Победы на Радио Z.
2: Москва.
3: Архангельск.
2: Ковров.
3: Нет такого города.
2: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
3: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
2: и Татьяна Криницкая.
3: Сегодня мы начинаем цикл программ о городах, вписавших себя в историю Великой Победы. Город воинской славы – это почетное звание Российской Федерации, которое присваивается городам за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные их жителями в борьбе за свободу и независимость Отечества. Оно было учреждено в 2006 году как продолжение традиции присвоения звания «Город-герой». На сегодняшний день звание «Город воинской славы» присвоено 47 городам России.
2: Белгород – первый, кто получил это почетное звание вместе с Курском и Орлом в 2007 году. За свою долгую историю, с момента основания в 1596 году, он пережил множество событий. Сразу после начала Великой Отечественной войны в Белгороде начинается мобилизация. К концу июля более 5000 человек подали заявление о зачислении в ряды народного ополчения. Были сформированы полк народного ополчения и истребительные батальоны, а в августе – стрелковая дивизия. Несмотря на приближающуюся линию фронта, город в течение первого лета войны оставался в глубоком тылу.
3: Но 24 октября фашисты захватили Белгород. Так началась первая оккупация. Она продлилась с 24 октября 1941 года по 8 февраля 1943. Однако 18 марта Белгород снова заняли немцы. Известно, что в первую оккупацию он был оставлен советскими войсками без боя. Второй захват произошел в результате стремительной атаки оккупантов. В общей сложности под гитлеровцами город находился 20 долгих и страшных месяцев. Оккупанты превратили город в крепкий узел сопротивления. Вокруг была создана мощная оборона, по окраинам – густая сеть дзотов. Все каменные постройки превращены в опорные пункты. Городские кварталы захватчики подготовили для ведения уличных боев. Северная и восточная части города были заминированы.
2: Фашисты сразу же навели свои порядки. Уже 16 ноября город перешел на немецкое время, на час назад. Оккупанты занимали самые лучшие дома и квартиры и разоряли магазины. Жителям пришлось перебираться в сараи и землянки. Первым делом захватчики расстреливали коммунистов, партизан и им сочувствующих. Уничтожали памятники советской власти.
3: Фашисты пытались восстановить промышленные объекты города, учебные заведения. Всех, кто отказывался участвовать в этих работах, ждал расстрел. Самых крепких и здоровых угоняли на работы в Германию. Сегодня нам трудно представить, что на месте кинотеатра «Победа» на базарной площади стояли виселицы. По нескольку дней жители вынуждены были смотреть на измученные тела партизан, коммунистов, на своих соседей. На месте жилого 9-этажного дома на перекрестке проспекта Славы и улиц 50-летия Белгородской области располагалось здание аптеки номер 8, в котором находилась гестапо. Там оккупанты истязали сотни военнопленных и гражданских людей.
2: Одним из самых кровожадных злодеяний фашистов было массовое сожжение советских граждан на месте бывшего камышитового завода 5 февраля 1942 года. Людей свезли к камышитовому заводу и затолкали в сарай. Его взорвали и сожгли. Погибло больше 1700 советских граждан, из них 90 – белгородцев. Всего за время оккупации в Белгороде фашисты убили больше 5000 человек.
3: Во время оккупации в окрестностях Белгорода храбро сражались партизаны. Благодаря их дерзким вылазкам было уничтожено немало техники, имущества и личного состава захватчиков. Августа 1943 года советские войска начали освобождать город. К 18 часам в основном он уже находился под контролем советских войск. Уличные бои продолжались всю ночь. В честь освобождения Белгорода и Орла был дан салют в Москве.
4: 5 августа 1943 года, 24 часа, столица нашей Родины, Москва, будет салютовать нашим доблестным войскам, освободившим Орел и Белгород, 12 артиллерийскими залпами из 120 орудий.
5: Огонь!
3: С тех пор Белгород называют городом первого салюта, а эта дата празднуется как День города.
2: За годы войны город был очень сильно разрушен. Уничтожена почти вся историческая застройка. Не сохранилось ни одного целого здания. Из 34 тысяч довоенного населения осталось лишь 150 человек.
3: Восстановление Белгорода началось стремительно. Уже на пятый день после освобождения железнодорожная станция «Белгород» приняла первый поезд. Начала работать почта. 11 августа вышел первый номер газеты «Белгородская правда». Затем в городе восстановили радио, водокачку, заработал пищекомбинат. 21 августа в Белгороде запустили водопровод, а еще через три дня – хлебокомбинат. 1 сентября заработали три школы.
2: За мужество и стойкость, проявленные трудящимися в годы Великой Отечественной войны, и за успехи, достигнутые в хозяйственном и культурном строительстве, город был награжден Орденом Отечественной войны первой степени.
3: Белгород бережно хранит память о событиях Великой Отечественной войны. Самым посещаемым музеем считается музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление». Главный его экспонат – огромная диорама, изображающая Прохоровское танковое сражение, которое произошло 12 июля 1943 года.
2: Это одно из крупнейших танковых сражений в истории, ставшее переломным моментом Курской битвы. Диорама создает эффект присутствия на поле боя. Зрители видят танки, солдат, взрывы и дым. Рядом с музеем находится выставка военной техники времен Великой Отечественной войны.
3: В память о подвигах и заслугах героев войны Шаландина, Конева, Ватутина, Шумилова, Попова и других названы белгородские улицы.
2: Белгород помнит и чтит своих героев. Наши предки прошли через страшные испытания с гордо поднятой головой.
3: Прошли и победили.
1: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

Радио Z. Командовать парадом будем мы.

0: Ведущего музыкального часа на Радио Z ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры. ООО «Специализированный». Застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Радио Z. Новости.
3: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. 362 медали различного достоинства завоевали спортсмены из Белгородской области с начала 2026 года. Мероприятия проводятся в целях реализации государственной программы «Спорт России». География соревнований обширна. Россия, Беларусь, Киргизия, Турция, Армения, Китай, Болгария, Сербия, Казахстан. Среди завоеванных медалей 120 золотых, 93 серебряных и 149 бронзовых. За последние полгода белгородцам присвоено более 200 разрядов кандидатов мастера спорта, а также 300 спортивных разрядов. Белгородцы, присматривающие за близкими и родственниками с 2027 года, начнут подтверждать такой уход для пенсии по новым правилам. О соответствующих периодах нужно будет сообщать до их начала, а не после, как это происходит сегодня. До конца следующего года жителям региона также необходимо зафиксировать уход, который осуществлялся в течение 2026 или раньше, чтобы он был учтен при назначении пенсии. При оформлении ухода потребуется приложить и согласие человека на осуществление присмотра за ним. Подтверждать факт ухода нужно будет ежегодно. Документы можно заполнить на портале госуслуги, в клиентской службе Соцфонда России или в МФЦ. Завершается благоустройство Есенинского сквера в Белгороде по программе формирования комфортной городской среды в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Территорию для обновления выбрали жители в прошлом году, как и дизайн-проект. Валентин Демидов отметил, что подрядчик выполнил все основные задачи, дорабатывает детали. Уложено асфальтобетонное покрытие и тротуарная плитка, отремонтирован амфитеатр, колонны и карниз, монтируют надпись с подсветкой и фотозону, Рязанск. Наличники. Установлены скамейки, качели, урны, теневые навесы. Будет высажен газон, 11 кустарников и более 1500 многолетников. Сквер сохраняет свою душу. Памятник Сергею Есенину и скульптура Джима «Озеленение» сохранены, поделился градоначальник. Для сотрудников и руководителей компании «Теплохиммонтаж», участника федерального проекта «Производительность труда», под управлением регионального центра компетенции прошло обучение на тренинге «Реализация проектов по улучшениям». Компания занимается строительством промышленных объектов под ключ. Выполняется полный комплекс работ, включая проектирование, строительно-монтажные работы, монтаж оборудования, пусконаладочные работы, сушка, огнеупорные футеровки. Участники изучили методологию, вникли в этапы, которых необходимо придерживаться. На основе кейса приобрели навыки формирования проектных команд, определения клиента и владельца процесса, установления периметра и границ проекта, выявления рисков деятельности предприятия, постановки целей и определения ключевых событий. Предприятиям, желающим принять участие в проекте, предлагаем подать заявку на сайте производительность.рф. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Успехов!

5 августа – это наш день, наша история. С днем освобождения, любимый Белгород!

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». У нас новое поступление весенней и летней высококачественной одежды и обуви от ведущих производителей. Для наших защитников максимальные скидки. Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
2: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Жизни. Радио Z.
1: Не кочегары мы, не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, там и монтажники, и высотники, да, и

те, не те и наше первое свидание-то. Пускай пройдет на высоте, высоте.

0: не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, там и монтажники, высотники, да, и с высоты вам шлем привет!
1: Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 6 августа, в нашем регионе ясно, безветренно и без осадков. Температура воздуха ночью 22 градуса тепла, днем на термометре плюс 33. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: 5 августа – это наш день, наша история. С днем освобождения, любимый Белгород!
1: Крепкий тыл. Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
2: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. В нашей программе мы рассказываем истории о людях, чья преданность делу помогает изменить мир. Наши гости – Марина и Роман из Ржевки Шебекинского района. Оба занимаются волонтерской деятельностью. В прошлом выпуске супруги рассказали о том, как стали помогать бойцам, почему пришлось выехать в ПВР и как волонтеры вывозили людей из-под обстрелов. И мы продолжаем нашу беседу. Марина, расскажите о своем сыне.
3: Сын служит с 22-го года. Он пошел на срочную службу. Его забрали в июне. В январе поступил звонок. «Мам, я хочу остаться по контракту». Для меня был это шок. Ну, моя задача была поддержать ребенка. Я ни в коем случае не хотела вставлять палки в колеса, потому что я понимала, если я скажу «нет, сыночек, не надо», а вдруг он потом придет и скажет: «Мам, а вот я хотел быть военным, а ты мне не дала». Поэтому я его поддержала. Говорю: «Хорошо, это твое решение, ты взрослый, самостоятельный. Скажешь «хочу быть военным», значит, моя задача – ждать».
2: Изменился ли он за это время?
3: Да, у него уже семья, у него уже доченька, которой вот годик недавно был. С одной стороны, я переживаю, но мне немножко спокойней. Здесь более опасно, наверное, чем там.
2: Когда вы начали помогать, так же, как и у всех людей, окружающие, скорее всего, разделились на два лагеря, да? Одни говорили: «Зачем вам это нужно?», вторые пошли вместе с вами. Каких людей было больше в вашем окружении?
3: Мне все родные меня поддержали. То, чем я занимаюсь. Зачем ты рискуешь своей жизнью? Зачем тебе это надо? Можно жить спокойно, спать спокойно. А я не могу.
2: Они спят спокойно?
3: Я не могу сказать, спят они спокойно или нет, но они сидят в своих домах. Они
4: не в окопах. Наверное, к сожалению, спать спокойно, даже не относясь, будем говорить так, положительно к этому происходящему, они не спят спокойно. Но делают вид, что у них все
2: хорошо. Никогда не было у них желания присоединиться к вам, как-то помочь.
3: Некоторые меняют свое мнение. Много же слухов ходят о том, что вот, да они там получают, ребята, такую огромную зарплату, да у них там все хорошо. Я всегда говорю так: пойди в поле, возьми с собой деньги и купи там то, что тебе необходимо. Форма, поесть, обуться и так далее. Даже той воды. Где ты в поле это все возьмешь? У тебя будут деньги, но нет комфортных условий, как у тебя дома. Ты дома спишь на диване, пьешь горячий кофе, а там нет. Хорошо, если у ребят в окопах есть вода, не говоря уже о еде. Для них иногда глоток воды – это все. То есть у них нет тех условий, которые есть у нас. И каждое утро мы в группе пишем «Доброе утро». Мы желаем солдатам силы духа, крепости, крепких ангелов-хранителей, выдержки. И благодарим за то, что мы утром проснулись в своих домах. И в конце подписываем «С Богом в новый день».
2: Ночью было очень громко.
3: Да, очень большое количество дронов, особенно на оптоволокне. К сожалению, бьют грузовые машины, фуры, газели. И я думаю, им без разницы, кто там. Гражданский, старик, к примеру, женщина будет сидеть за рулем, потому что есть же у нас водители и женщины. То есть я встречала таких, которые работают на фуре. Они не выбирают. Для них просто цель – автомобиль.
2: Вы рассказывали, что пока ехали к нам в Белгород, видели последствия ночных
3: атак. Да, сегодня утром ночной атаки вот было два автомобиля, разбитые именно кабины.
2: Дроны целятся непосредственно в кабину.
4: Это на пути движения в сторону Белгорода, в городе и на выезде из города.
2: При этом нужно сказать, что в Белгородской области работают подразделения, которые эти дроны сбивают. И большинство, несмотря на вот этот масштаб дронов, которые летят, их же очень много сбивают и возле границы, и чуть-чуть подальше. И вот если бы не было этих парней, не было их работы, то...
3: У нас бы было большое количество жертв.
2: Да.
3: К сожалению, да. Единственное, когда дрон на оптоволокне, мы только можем определить его по звуку и передаем друг другу по рации, что вот там-то слышно дрон. И вот по этой цепочке, к примеру, кто-то успевает даже остановиться, переждать, спрятаться.
2: Как вы передвигаетесь по своему населенному пункту?
3: В прошлом году мы купили автомобильную рацию, потому что у нее радиодействие намного больше, чем у маленькой рации. И прежде чем выехать, всегда делаем запрос. Например, от одной точки до второй, как небо. Подскажите, пожалуйста, смотрим по чатам. Если связь недоступна с чатом, ну, бывает такое часто, что нет интернета. Угу. И рация – это единственное средство, по которому мы можем узнавать друг у друга, чистое небо или нет.
2: Ловит ли радио «Мир Белогорья» и радио «Z»?
3: Да.
4: Большую часть города, можно сказать, ловит.
3: У нас, к сожалению, разбиты несколько вышек, и они продолжают это делать. Бьют, конечно, и по подстанциям. У нас было вот такое вот недавно, что люди по трое суток без света. Они одну подстанцию, потом вторую. То есть они понимают, что сейчас выбьешь свет, допустим, вышку, люди без связи, без света, и для них это светлый коридор заходить. Но стараются, спасибо нашим электрикам, спасибо нашим бойцам, которые сопровождают их. Они чинят, несмотря на такие тяжелые условия. Автобусы у нас передвигаются с сопровождением. Вы, может, слышали, у нас было несколько случаев, когда дрон бил по автобусу, и там погибли люди. И был случай, когда вот боец один, Тор, если я не ошибаюсь, его позывной, он прикрыл с собой женщину.
2: Молодой парень.
3: Да. Знаете, когда возили ребенка в Купино в школу, это дорога смерти. Нам нужно проскочить туда и оттуда. А мы еще с ребенком, с помощью рации, потому что дистанционное обучение для маленького ребенка, который в начальной школе, если он сейчас не познает азы, дальше будет тяжело. Туда проехали нормально, туда едем. Буквально вот мы переждали пару минут в добром, то, что там дрон. Они кричали: «Нежеголь, дрон». Ребята с Белгорода ехали на работу и не успели в Нежеголе выскочить. Дрон ударил в машину, и один погиб на месте. А на следующий день там погиб боец. Тоже 33 года, молодой парень.
4: И на том же месте, где погиб рабочий. Ну, практически, можно сказать, на глазах. Мы спускались с горы и видим, машина дымится.
3: Нас...
4: И лежит человек возле машины уже в бессознательном состоянии.
3: У нас в машине три аптечки. То есть на каждого члена семьи аптечка, где жгуты, бинты и все такое. Вот. Иногда бывает, вот случается что-то, подлетаешь, помощь нужна. Ну, бывает, оказывает, а бывает уже помощь.
4: То поздно есть, пришло.
3: Да. Бывают такие ранения, когда несовместимо с жизнью.
2: А продолжим нашу беседу мы в следующем выпуске. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях супруги из Ржевки Шебекинского района Марина и Роман. Оба занимаются волонтерской деятельностью. В студии была Анна Счастливая. До свидания, до новых встреч.

и смотрю безмятежные сны. Если сердце в огне и глаза не находят спасения в том, что видят вокруг, ты себя укорять не спешишь.

поверь, ничего не кончается. Я тебя буду ждать где-то там, на святых берегах.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья. 40...

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Зет.

0: Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. 362 медали различного достоинства завоевали спортсмены из Белгородской области с начала 2026 года. Мероприятия проводятся в целях реализации государственной программы «Спорт России». География соревнований обширна. Россия, Беларусь, Киргизия, Турция, Армения, Китай, Болгария, Сербия, Казахстан. Среди завоеванных медалей 120 золотых, 93 серебряных и 149 бронзовых. За последние полгода белгородцам присвоено более 200 разрядов кандидатов в мастера спорта, а также 300 спортивных разрядов. Белгородцы, присматривающие за близкими и родственниками с 2027 года, начнут подтверждать такой уход для пенсии по новым правилам. О соответствующих периодах нужно будет сообщать до их начала, а не после, как это происходит сегодня. До конца следующего года жителям региона также необходимо зафиксировать уход, который осуществлялся в течение 2026 или раньше, чтобы он был учтен при назначении пенсии. При оформлении ухода потребуется приложить и согласие человека на осуществление присмотра за ним. Подтверждать факт ухода нужно будет ежегодно. Документы можно заполнить на портале госуслуги, в клиентской службе Соцфонда России или в МФЦ. Завершается благоустройство Есенинского сквера в Белгороде по программе формирования комфортной городской среды в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Территорию для обновления выбрали жители в прошлом году, как и дизайн-проект. Валентин Демидов отметил, что подрядчик выполнил все основные задачи, дорабатывает детали. Уложено асфальтобетонное покрытие и тротуарная плитка, отремонтирован амфитеатр, колонны и карниз, монтируют надпись с подсветкой и фотозону, Рязан наличники. Установлены скамейки, качели, урны, теневые навесы. Будет высажен газон, 11 кустарников и более 1500 многолетников. Сквер сохраняет свою душу. Памятник Сергею Есенину и скульптура Джима «Озеленение» сохранены, поделился градоначальник. Для сотрудников и руководителей компании «Теплохиммонтаж», участника федерального проекта «Производительность труда», под управлением регионального центра компетенции прошло обучение на тренинге «Реализация проектов по улучшениям». Компания занимается строительством промышленных объектов под ключ. Выполняется полный комплекс работ, включая проектирование, строительно-монтажные работы, монтаж оборудования, пусконаладочные работы, сушка, огнеупорные футеровки. Участники изучили методологию, вникли в этапы, которых необходимо придерживаться. На основе кейса приобрели навыки формирования проектных команд, определения клиента и владельца процесса, установления периметра и границ проекта, выявления рисков деятельности предприятия, постановки целей и определения ключевых событий. Предприятиям, желающим принять участие в проекте, предлагаем подать заявку на сайте производительность.рф. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Успехов!

5 августа – это наш день, наша история. С днем освобождения, любимый Белгород!

0: Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
7: Воинам погибшим. Светлая память. Память вечная павшим в бою.

0: Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.
1: Другая жизнь там, на поле брани. Задачи выполнять без колебаний. Там дружба настоящая. И память останется навеки с нами. Февраль 22-го года.

полыхает все в крови, в дыму. Патронов нет, почти одна граната. Артем Солов.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 6 августа, в нашем регионе ясно, безветренно и без осадков. Температура воздуха ночью 22 градуса тепла, днем на термометре плюс 33. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: 5 августа – это наш день, наша история. С днем освобождения, любимый Белгород!
1: Военным вехам Белгородчины посвящается «Освобождение» на Радио Z.

0: Середина июля 1943-го. Отгремело Прохоровское сражение, началась вторая фаза гигантской битвы на Курской дуге. 12-15 июля перешли в наступление Брянский, Центральный и Западный фронты, а 3 августа началась наступательная операция «Полководец Румянцев». Основной целью ее был разгром белгородско-харьковской группировки противника. Для выполнения задачи предназначались армии двух советских фронтов. Воронежским командовал генерал Николай Ватутин. Командующим Степным фронтом был маршал Иван Конев. Перед стартом атакующих боев провели кампанию по дезинформации врага о месте нанесения главного удара. Создали имитацию скопления советских танков, благодаря чему немецкий генерал-фельдмаршал Манштейн бросил дополнительную бронедивизию не в тот район. К исходу дня армии Воронежского фронта продвинулись на 30 километров, а войска Степного на 7-15 километров, выйдя на непосредственные подступы к Белгороду. На рассвете 5 августа начались бои за город. Войска 69-й армии наступали с севера. Преодолев Северский Донец, 7-я гвардейская армия вышла к восточным окраинам города, а с запада двигались соединения 1-го механизированного корпуса. Газета Степного фронта «Суворовский натиск» так описывала эти события. В 7 часов утра батальон капитана Ладышкина подходил к Меловым горам. Надо было обозначить свое продвижение. В разбитом домике нашли уцелевшую от немцев и от огня красную наволочку, и первый красный флаг был водружен над сверкавшей под утренним солнцем вершине Меловой горы, давшей имя городу. Его видели все подразделения, охватывавшие в этот час город со всех сторон. Очень трудная задача стояла перед 89-й гвардейской стрелковой дивизией полковника Серюгина, наступавшей на Белгород с севера. Дорогу советской пехоте прокладывали артиллерия и авиация. Бомбардировщики, штурмовики, истребители 5-й воздушной армии под командованием генерала Горюнова непрерывно висели над позициями противника, засыпали их бомбами, расстреливали из пушек и пулеметов. Шквал огня и стали смешал с землей долговременное укрепление. Не выдержав натиска, гитлеровцы стали отходить к городу. Быстрое накопление сил 7-й гвардейской армии на западном берегу Северского Донца, а затем и прорыв обороны противника на подступах к Белгороду были обеспечены самоотверженной работой саперов и понтонеров, которые под сильным артиллерийским и минометным огнем противника в короткие сроки построили 3 моста через реку и восстановили 6 переправ. На западных подступах к городу в качестве подвижной группы 53-й армии активно действовал 1-й механизированный корпус генерал-лейтенанта Соломатина. Вражеский гарнизон оказался охваченным с флангов. Борьба велась за каждый квартал и дом. О степени ожесточенности боев говорит тот факт, что противник оставил на улицах города только убитыми свыше 3000 солдат и офицеров. К вечеру 5 августа Белгород был полностью очищен от противника. Немецкие войска, бросая технику и раненых, поспешно отступали на юг. Военный корреспондент Юрий Жуков писал тогда из Белгорода. «Перед нами вокзал, так хорошо знакомый всем, кому приходилось в мирные годы ездить поездом на крымские или кавказские курорты. Сейчас здесь все мертво. Трещит под ногами битое стекло, тянет гарью и пороховым дымом. Лежат на перроне еще не убранные трупы. Среди скрученных взрывами рельсов зияют свежие воронки. За вокзалом горят дома, подожженные отступающими фашистами».
1: Гитлеровские захватчики беспощадно разрушали город. В руинах лежали вагонное депо и Белгородская ЦЭС, комбинаты и заводы, жилые дома. Бездействовал городской водопровод. Были уничтожены мосты через Северский Донец и Веселку. Все общественные здания города разрушены. Только в районе Белгорода инженерные войска Степного фронта сняли около 50 тысяч мин. Из воспоминаний жителей Белгорода.
2: В первых числах августа 1943-го немцы согнали много людей на улице Первомайской. Объявили, что будут подавать машины и вывозить их, а куда не говорили. Машин в этот день на всех не хватило, оставшимся приказали явиться утром на следующий день. На столбах вывесили предупреждение, кто спрячется, будет расстрелян. А до нас уже дошли слухи, что некоторых, кто был угнан, раньше расстреляли. Мама говорит, все равно погибать, никуда мы не поедем. Неподалеку была большая воронка возле разбитого дома. Мы притащили сюда матрацы, сверху постелили доски, а сосед наш старенький забросал землянку всяким хламом. Там мы просидели несколько дней, рядом, сверху, немцы ходят, разговаривают. Не дай бог, кто-то провалится и найдет нас. На четвертый день слышим русскую речь, разгребает кто-то. Ну, думаем, полицаи. Расстреляют. А это наши, красноармейцы. Оказывается, они уже взяли Белгород. Мама бросилась одному из них на шею, плакала и целовала его.
1: Это было 5 августа 1943 года. Из почти 40-тысячного населения на момент освобождения в городе останутся всего 150 человек. В освобождении села Старый Город, вошедшего позже в черту Белгорода, принимала участие 94-я гвардейская стрелковая дивизия под командованием гвардии полковника Ивана Русских. В документах боевого пути дивизии изложено: 3 августа 1943-го советские войска по всему фронту белгородского направления перешли в наступление. 4 августа части дивизии форсировали Северский Донец и ворвались на окраину Белгорода. Утром 5 августа завязались бои в городе в районе ТЭЦ и железнодорожного вокзала. К середине дня фашистские войска были полностью выбиты из Белгорода. Вечером в разрушенном городе воины слушали приказ верховного главнокомандующего, поздравления и благодарности за разгром немцев на Курской дуге и освобождение Белгорода.
3: Сегодня, 5 августа, войска Брянского фронта при содействии с флангов войск Западного и Центрального фронтов в результате ожесточенных боев овладели городом Орел. Сегодня же войска Степного и Воронежского фронтов сломили сопротивление противника и овладели городом Белгород.
1: По случаю освобождения Белгорода и Орла 5 августа в Москве дадут первый за время Великой Отечественной праздничный салют. 12 артиллерийских залпов из 124 орудий. Два города с тех пор станут называть городами первого салюта. В 70-х на городской ТЭЦ установят мемориальную доску с надписью: «На этом здании 5 августа 1943 года во время штурма Белгорода боец отдельной роты связи 94-й гвардейской стрелковой дивизии коммунист Егор Мощенков водрузил первое в освобожденном городе красное знамя». Уже 7 августа лондонское радио отмечало:
2: «Такого поражения, как под Орлом и Белгородом, немцы не испытывали даже в 1918 году. Поколения будут вспоминать о том, как Красная Армия нанесла тяжелый удар немцам, продемонстрировав тем самым свое мужество и мастерство».
1: Помним, чтобы жить.
4: Где он этот день? Я до него ползти готов. Сквозь версты и метели. Где он этот день? Мне дотянуться до него. Через года. Где он этот день? Когда же к людям он придет? Придет на самом

0: Новгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.
4: Ты знаешь,

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
4: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Владимир Путин подписал закон, разрешающий благоустройство пешеходных, велосипедных и беговых дорожек в лесах на местах уже существующих тропинок. Действие документа распространяется на городские леса. Изменения внесены в лесной кодекс. Принятые изменения снимают бюрократические ограничения для лесных участков рекреационного назначения и позволяют благоустраивать уже существующие маршруты без ущерба для природы.

Ой, условия такого благоустройства – никаких рубок. Михаил Мишустин дал поручение по итогам стратегической сессии по повышению производительности труда. Основными направлениями этой работы станут определение резервов роста производительности и доработка отраслевых программ. Минпромторгу и Минэкономразвития поручено обсудить с крупным бизнесом в ключевых отраслях промышленности и торговли системные барьеры для повышения эффективности производства. Полученные предложения будут учтены при корректировке действующих отраслевых документов. Минэкономразвития предстоит актуализировать методические рекомендации по формированию отраслевых программ повышения производительности труда. Особое внимание уделят тиражированию успешных практик, планированию мероприятий на всем протяжении производственных цепочек. Кроме того, в программы включат конкретные этапы по автоматизации, роботизации, внедрению искусственного интеллекта и развитию кадров. Еще одним направлением работы может стать установление взаимосвязи между мерами господдержки предприятий и уровнем их производительности. В топ-10 самых высокооплачиваемых рабочих профессий в России в первом полугодии 2026 года вошли сварщик, автослесарь, автожестянщик, газосварщик, автомаляр, штукатур, автоэлектрик, каменщик, арматурщик и отделочник. Средняя предлагаемая зарплата сварщиков составила 234 881 рубль в месяц. На втором месте автослесарь с доходом 178 174 рубля. На третьем автожестянщики, которым работодатели готовы платить в среднем 175 693 рубля. С 1 сентября в России начнут действовать новые минимальные требования к оборудованию автовокзалов и автостанций. Об этом сообщает Минтранс. Документ вносит заметные послабления в социальную и медицинскую инфраструктуру транспортных узлов. В частности, обязательный ранее пункт оказания первой помощи заменяется на простую аптечку, укомплектованную медицинскими изделиями. Полностью исключен из перечня обязательных требований пункт общественного питания. Базовый набор удобств для пассажиров и персонала остается неизменным. На территории вокзалов по-прежнему должны быть оборудованы билетные кассы или автоматы, залы ожидания с громкой связью и информационными табло, комнаты матери и ребенка, туалеты, камера хранения, комнаты отдыха для водителей. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Добрых и мирных дорог!

0: 5 августа – это наш день, наша история. С днем освобождения, любимый Белгород!
1: Ты помнишь, брат, Чудское озеро зимой? Ты помнишь, брат, как враг катил на нас волной?

0: Реклама.
1: Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
2: Присоединяйся к команде «Русагро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
3: Щедрые цены в нашем доброцене.
4: Напиток «Кола» 1,5 литра, 109,90. Окорок копченый 300 граммов. 169,90.
5: Цены для магазинов Белгородской области.
6: Сроки акции 30 июля по 12 августа 2026 года. Цены в рублях.
7: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
8: Телефон 372-672. 372-672.
9: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
10: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
11: Нужно, чтобы помнили.
12: Нужно, чтобы знали.
11: Нужно, чтобы верили.
12: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
11: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
10: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
13: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
14: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
10: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
14: Как защитить себя и близких?
10: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
14: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
10: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
14: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
10: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
14: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
15: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
16: Наверное, сильно ты устал от алчности, сомнений и раздоров, и в старой церкви колокол упал.

0: жду.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, завтра, 6 августа, в нашем регионе ясно, безветренно и без осадков. Температура воздуха ночью 22 градуса тепла, днем на термометре плюс 33. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: 5 августа – это наш день, наша история. С днем освобождения, любимый Белгород!
1: Города Победы на Радио Z.
2: Москва.
3: Архангельск.
2: Ковров.
3: Нет такого города.
2: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
3: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
2: и Татьяна Криницкая.
3: Сегодня мы начинаем цикл программ о городах, вписавших себя в историю Великой Победы. Город воинской славы – это почетное звание Российской Федерации, которое присваивается городам за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленный их жителями в борьбе за свободу и независимость Отечества. Оно было учреждено в 2006 году как продолжение традиции присвоения звания «Город-герой». На сегодняшний день звание «Город воинской славы» присвоено 47 городам России.
2: Белгород – первый, кто получил это почетное звание вместе с Курском и Орлом в 2007 году. За свою долгую историю, с момента основания в 1596 году, он пережил множество событий. Сразу после начала Великой Отечественной войны в Белгороде начинается мобилизация. К концу июля более 5000 человек подали заявление о зачислении в ряды народного ополчения. Были сформированы полк народного ополчения и истребительные батальоны, а в августе – стрелковая дивизия. Несмотря на приближающуюся линию фронта, город в течение первого лета войны оставался в глубоком тылу.
3: Но 24 октября фашисты захватили Белгород. Так началась первая оккупация. Она продлилась с 24 октября 1941 года по 8 февраля 1943. Однако 18 марта Белгород снова заняли немцы. Известно, что в первую оккупацию он был оставлен советскими войсками без боя. Второй захват произошел в результате стремительной атаки оккупантов. В общей сложности под гитлеровцами город находился 20 долгих и страшных месяцев. Оккупанты превратили город в крепкий узел сопротивления. Вокруг была создана мощная оборона, по окраинам густая сеть дзотов. Все каменные постройки превращены в опорные пункты. Городские кварталы захватчики подготовили для ведения уличных боев. Северная и восточная части города были заминированы.
2: Фашисты сразу же навели свои порядки. Уже 16 ноября город перешел на немецкое время, на час назад. Оккупанты занимали самые лучшие дома и квартиры и разоряли магазины. Жителям пришлось перебираться в сараи и землянки. Первым делом захватчики расстреливали коммунистов, партизан и им сочувствующих. Уничтожали памятники советской власти.
3: Фашисты пытались восстановить промышленные объекты города, учебные заведения. Всех, кто отказывался участвовать в этих работах, ждал расстрел. Самых крепких и здоровых угоняли на работы в Германию. Сегодня нам трудно представить, что на месте кинотеатра «Победа» на базарной площади стояли виселицы. По нескольку дней жители вынуждены были смотреть на измученные тела партизан, коммунистов, на своих соседей. На месте жилого 9-этажного дома на перекрестке проспекта Славы и улиц 50-летия Белгородской области располагалось здание аптеки номер 8, в котором находилась гестапо. Там оккупанты истязали сотни военнопленных и гражданских людей.
2: Одним из самых кровожадных злодеяний фашистов было массовое сожжение советских граждан на месте бывшего камышитового завода 5 февраля 1942 года. Людей свезли к камышитовому заводу и затолкали в сарай. Его взорвали и сожгли. Погибло больше 1700 советских граждан, из них 90 – белгородцев. Всего за время оккупации в Белгороде фашисты убили больше 5000 человек.
3: Во время оккупации в окрестностях Белгорода храбро сражались партизаны. Благодаря их дерзким вылазкам было уничтожено немало техники, имущества и личного состава захватчиков. Августа 1943 года советские войска начали освобождать город. К 18 часам в основном он уже находился под контролем советских войск. Уличные бои продолжались всю ночь. В честь освобождения Белгорода и Орла был дан салют в Москве.
4: 5 августа 1943 года, 24 часа, столица нашей Родины, Москва, будет салютовать нашим доблестным войскам, освободившим Орел и Белгород, 12 артиллерийскими залпами из 120 орудий.
5: Огонь!
3: С тех пор Белгород называют городом первого салюта, а эта дата празднуется как День города.
2: За годы войны город был очень сильно разрушен. Уничтожена почти вся историческая застройка. Не сохранилось ни одного целого здания. Из 34 тысяч довоенного населения осталось лишь 150 человек.
3: Восстановление Белгорода началось стремительно. Уже на пятый день после освобождения железнодорожная станция «Белгород» приняла первый поезд. Начала работать почта. 11 августа вышел первый номер газеты «Белгородская правда». Затем в городе восстановили радио, водокачку, заработал пищекомбинат. 21 августа в Белгороде запустили водопровод, а еще через три дня – хлебокомбинат. 1 сентября заработали три школы.
2: За мужество и стойкость, проявленные трудящимися в годы Великой Отечественной войны, и за успехи, достигнутые в хозяйственном и культурном строительстве, город был награжден Орденом Отечественной войны первой степени.
3: Белгород бережно хранит память о событиях Великой Отечественной войны. Самым посещаемым музеем считается музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление». Главный его экспонат – огромная диорама, изображающая Прохоровское танковое сражение, которое произошло 12 июля 1943 года.
2: Это одно из крупнейших танковых сражений в истории, ставшее переломным моментом Курской битвы. Диорама создает эффект присутствия на поле боя. Зрители видят танки, солдат, взрывы и дым. Рядом с музеем находится выставка военной техники времен Великой Отечественной войны.
3: В память о подвигах и заслугах героев войны Шаландина, Конева, Ватутина, Шумилова, Попова и других названы белгородские улицы.
2: Белгород помнит и чтит своих героев. Наши предки прошли через страшные испытания с гордо поднятой головой.
3: Прошли и победили.
1: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящаем.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Понимаешь, это странно, очень странно, но так

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры. ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Радио «Сет».

0: с тобой здесь нет. Когда пройдет 100 лет.
1: 5 августа – это наш день, наша история. С днем освобождения, любимый Белгород!

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
3: Щедрые цены в нашем Доброцене.
4: Напиток «Кола» 1,5 литра, 109,90. Окорок копченый 300 граммов. 169,90.
5: Цены для магазинов Белгородской области.
6: Сроки акции 30 июля по 12 августа 2026 года. Цены в рублях.
7: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». У нас новое поступление весенней и летней высококачественной одежды и обуви от ведущих производителей. Для наших защитников максимальные скидки. Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
8: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
9: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
10: Нужно, чтобы помнили.
11: Нужно, чтобы знали.
10: Нужно, чтобы верили.
11: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
10: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
9: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
12: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

эту лунную ночь телефонным звонком, неожиданным стуком. Разбудите меня ветром или дождем, вьюгой или белоснежной. Постучитесь мне в окна.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 6 августа, в нашем регионе ясно, безветренно и без осадков. Температура воздуха ночью 22 градуса тепла, днем на термометре плюс 33. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: 5 августа – это наш день, наша история. С днем освобождения, любимый Белгород!
1: Крепкий тыл. Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
2: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. В нашей программе мы рассказываем истории о людях, чья преданность делу помогает изменить мир. Наши гости – Марина и Роман из Ржевки Шебекинского района. Оба занимаются волонтерской деятельностью. В прошлом выпуске супруги рассказали о том, как стали помогать бойцам, почему пришлось выехать в ПВР и как волонтеры вывозили людей из-под обстрелов. И мы продолжаем нашу беседу. Марина, расскажите о своем сыне.
3: Сын служит с 22-го года. Он пошел на срочную службу. Его забрали в июне. В январе поступил звонок. «Мам, я хочу остаться по контракту». Для меня был это шок. Ну, моя задача была поддержать ребенка. Я ни в коем случае не хотела вставлять палки в колеса, потому что я понимала, если я скажу «нет, сыночек, не надо», а вдруг он потом придет и скажет: «Мам, а вот я хотел быть военным, а ты мне не дала». Поэтому я его поддержала. Говорю: «Хорошо, это твое решение, ты взрослый, самостоятельный. Скажешь «хочу быть военным», значит, моя задача – ждать».
2: Изменился ли он за это время?
3: Да, у него уже семья, у него уже доченька, которой вот годик недавно был. С одной стороны, я переживаю, но мне немножко спокойней. Здесь более опасно, наверное, чем там.
2: Когда вы начали помогать, так же, как и у всех людей, окружающие, скорее всего, разделились на два лагеря, да? Одни говорили: «Зачем вам это нужно?», вторые пошли вместе с вами. Каких людей было больше в вашем окружении?
3: Мне все родные меня поддержали. То, чем я занимаюсь. Зачем ты рискуешь своей жизнью? Зачем тебе это надо? Можно жить спокойно, спать спокойно. А я не могу.
2: Они спят спокойно?
3: Я не могу сказать, спят они спокойно или нет, но они сидят в своих домах. Они не в окопах.
4: Наверное, к сожалению, спать спокойно, даже не относясь, будем говорить так, положительно к этому происходящему, они не спят спокойно, но делают вид, что у них все
2: никогда
4: в порядке.
2: Не было у них желания присоединиться к вам, как-то помочь.
3: Некоторые меняют свое мнение. Много же слухов ходят о том, что вот, да они там получают, ребята, такую огромную зарплату, да у них там все хорошо. Я всегда говорю так: пойди в поле, возьми с собой деньги и купи там то, что тебе необходимо. Форма, поесть, обуться и так далее. Даже той воды. Где ты в поле это все возьмешь? У тебя будут деньги, но нет комфортных условий, как у тебя дома. Ты дома спишь на диване, пьешь горячий кофе, а там нет. Хорошо, если у ребят в окопах есть вода, не говоря уже о еде. Для них иногда глоток воды – это все. То есть у них нет тех условий, которые есть у нас. И каждое утро мы в группе пишем «Доброе утро». Мы желаем солдатам силы духа, крепости, крепких ангелов-хранителей, выдержки. И благодарим за то, что мы утром проснулись в своих домах. И в конце подписываем «С Богом в новый день».
2: Ночью было очень громко.
3: Да, очень большое количество дронов, особенно на оптоволокне. К сожалению, бьют грузовые машины, фуры, газели. И я думаю, им без разницы, кто там. Гражданский, старик, к примеру, женщина будет сидеть за рулем, потому что есть же у нас водители и женщины. То есть я встречала таких, которые работают на фуре. Они не выбирают. Для них просто цель – автомобиль.
2: Вы рассказывали, что пока ехали к нам в Белгород, видели последствия
3: ночных атак. Да, сегодня утром ночной атаки вот было два автомобиля разбиты именно кабины.
2: Дроны целятся непосредственно в кабину.
4: Это на пути движения в сторону Белгорода, в городе. И на выезде из города.
2: При этом нужно сказать, что в Белгородской области работают подразделения, которые эти дроны сбивают. И большинство, несмотря на вот этот масштаб дронов, которые летят, их же очень много сбивают и возле границы, и чуть-чуть подальше. И вот если бы не было этих парней, не было их работы, то...
3: У нас бы было большое количество жертв.
2: Большое количество, да.
3: К сожалению, да. Единственное, когда дрон на оптоволокне волокне, мы только можем определить его по звуку и передаем друг другу по рации, что вот там-то слышно дрон. И вот по этой цепочке, к примеру, кто-то успевает даже остановиться, переждать, спрятаться.
2: Как вы передвигаетесь по своему населенному пункту?
3: В прошлом году мы купили автомобильную рацию, потому что у нее радиодействие намного больше, чем у маленькой рации. И прежде чем выехать, всегда делаем запрос. Например, от одной точки до второй, как небо. Подскажите, пожалуйста. Смотрим по чатам. Если связь недоступна с чатом, ну, бывает такое часто, что нет интернета. Угу. И рация – это единственное средство, по которому мы можем узнавать друг у друга, чистое небо или нет.
2: Ловит ли радио Белогорье и радио Z?
3: Да.
4: Большую часть города, можно сказать, ловит.
3: У нас, к сожалению, разбиты несколько вышек, и они продолжают это делать. Бьют, конечно, и по подстанциям. У нас было вот такое вот недавно, что люди по трое суток без света. Они одну подстанцию, потом вторую. То есть они понимают, что сейчас выбьешь свет, допустим, вышку, люди без связи, без света, и для них это светлый коридор заходить. Но стараются, спасибо нашим электрикам, спасибо нашим бойцам, которые сопровождают их. Они чинят, несмотря на такие тяжелые условия. Автобусы у нас передвигаются с сопровождением. Вы, может, слышали, у нас было несколько случаев, когда дрон бил по автобусу, и там погибли люди. И был случай, когда вот боец один, Тор, если я не ошибаюсь, его позывной, он прикрыл с собой женщину.
2: Молодой который, парень.
3: Да. Знаете, когда возили ребенка в Купино в школу, это дорога смерти. Нам нужно проскочить туда и оттуда. А мы еще с ребенком с помощью рации, потому что дистанционное обучение для маленького ребенка, который в начальной школе, если он сейчас не познает азы, дальше будет тяжело. Туда проехали нормально, туда едем. Буквально вот мы переждали пару минут в добром, то, что там дрон. Они кричали: «Нежеголь, дрон». Ребята с Белгорода ехали на работу и не успели в Нежеголе выскочить. Дрон ударил машину, и один погиб на месте. А на следующий день там погиб боец. Тоже 33 года, молодой парень.
4: И на том же месте, где погиб рабочий. Ну, практически, можно сказать, на глазах. Мы спускались с горы и видим, машина дымится, и лежит человек возле машины уже в бессознательном состоянии.
3: У нас в машине три аптечки. То есть на каждого члена семьи аптечка, где жгуты, бинты и все такое. Вот. Иногда бывает, вот случается что-то, подлетаешь, помощь нужна. Ну, бывает, оказывает, а бывает уже помощь.
4: То поздно есть, пришло.
3: Да. Бывают такие ранения, когда несовместимо с жизнью.
2: А продолжим нашу беседу мы в следующем выпуске. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях супруги из Ржевки Шебекинского района Марина и Роман. Оба занимаются волонтерской деятельностью. В студии была Анна Счастливая. До свидания, до новых встреч.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс СЭТ Луговая. Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. СЭТ Луговая. Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Владимир Путин подписал закон, разрешающий благоустройство пешеходных, велосипедных и беговых дорожек в лесах на местах уже существующих тропинок. Действие документа распространяется на городские леса. Изменения внесены в лесной кодекс. Принятые изменения снимают бюрократические ограничения для лесных участков рекреационного назначения и позволяют благоустраивать уже существующие маршруты без ущерба для природы. Ключевое условие такого благоустройства – никаких рубок. Михаил Мишустин дал поручение по итогам стратегической сессии по повышению производительности труда. Основными направлениями этой работы станут определение резервов роста производительности и доработка отраслевых программ. Минпромторгу и Минэкономразвития поручено обсудить с крупным бизнесом в ключевых отраслях промышленности и торговли системные барьеры для повышения эффективности производства. Полученные предложения будут учтены при корректировке действующих отраслевых документов. Минэкономразвития предстоит актуализировать методические рекомендации по формированию отраслевых программ повышения производительности труда. Особое внимание уделят тиражированию успешных практик, планированию мероприятий на всем протяжении производственных цепочек. Кроме того, в программы включат конкретные этапы по автоматизации, роботизации, внедрению искусственного интеллекта и развитию кадров. Еще одним направлением работы может стать установление взаимосвязи между мерами господдержки предприятий и уровнем их производительности. В топ-10 самых высокооплачиваемых рабочих профессий в России в первом полугодии 2026 года вошли сварщик, автослесарь, автожестянщик, газосварщик, автомаляр, штукатур, автоэлектрик, каменщик, арматурщик и отделочник. Средняя предлагаемая зарплата сварщиков составила 234 881 рубль в месяц. На втором месте автослесарь с доходом 178 174 рубля. На третьем – автожестянщики, которым работодатели готовы платить в среднем 175 693 рубля. С 1 сентября в России начнут действовать новые минимальные требования к оборудованию автовокзалов и автостанций. Об этом сообщает Минтранс. Документ вносит заметные послабления в социальную и медицинскую инфраструктуру транспортных узлов. В частности, обязательный ранее пункт оказания первой помощи заменяется на простую аптечку, укомплектованную медицинскими

изделиями. Полностью исключен из перечня обязательных требований пункт общественного питания. Базовый набор удобств для пассажиров и персонала остается неизменным. На территории вокзалов по-прежнему должны быть оборудованы билетные кассы или автоматы, залы ожидания с громкой связью и информационными табло, комнаты матери и ребенка, туалеты, камера хранения, комнаты отдыха для водителей. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Добрых и мирных дорог!

5 августа – это наш день, наша история. С днем освобождения, любимый Белгород!

0: Радио Z.
1: Закройте вашу книжку, допейте вашу чашку, дожуйте свой дежурный бутерброд. Снимите и продайте последнюю рубашку и купите билет на пароход. Ну что там ваши сводки, анкеты и доклады, когда повсюду рядом табутут? Счастливые находки, таинственные клады, неужели так и пропадут? Ах, неужели, неужели, неужели не хочется вам, налетая на скалы и мели, тем не менее плыть по волнам в бурном море людей и событий, не щадя живота своего? Завершите вы массу открытий, иногда не желая того. Ах, знаю, знаю, знаю, порядок есть порядок. Все клады и находки учтены, записаны в анкетах, отмечены в докладах, и законами все защищены. Они помогут делу, они послужат людям. Я знаю это, знаю наперед. И значит, мы не станем, и значит, мы не будем покупать билет на пароход. Ах,

0: В бурном море людей, событий, не щадя живота своего. Завершите вы массу открытий, иногда не желая того.
1: Реклама. Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
2: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
3: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
2: Телефон 8-47-22-32-88-53.
4: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
5: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
6: Нужно, чтобы помнили.
7: Нужно, чтобы знали.
6: Нужно, чтобы верили.
7: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
6: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
5: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
8: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
9: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
5: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
9: Как защитить себя и близких?
5: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
9: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
5: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
9: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
5: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
9: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
10: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 6 августа, в нашем регионе ясно, безветренно и без осадков. Температура воздуха ночью 22 градуса тепла, днем на термометре плюс 33. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: 5 августа – это наш день, наша история. С днем освобождения, любимый Белгород!
1: Военным вехам Белгородчины посвящается «Освобождение» на радио «Зет».

0: Великая Курская битва по своему размаху, привлекаемым силам и средствам, напряженности, результатам и военно-политическим последствиям является одной из крупнейших битв Второй мировой. Она продолжалась 50 неимоверно трудных дней и представляла собой совокупность стратегических, оборонительных и наступательных операций, проведенных Красной армией. Операция «Полководец Румянцев», стартовавшая 3 августа, завершающая стадия битвы на Курской дуге, которую войска Воронежского и Степного фронтов вели в конце лета 1943-го. Еще накануне задуманной Гитлером операции «Цитадель» фюрер записал обращение к немецким солдатам. «Сегодня вы начинаете великое наступательное сражение, которое может оказать решающее влияние на исход войны в целом. С вашей победой сильнее, чем прежде, укрепится убеждение о тщетности любого сопротивления немецким вооруженным силам. Кроме того, новое жестокое поражение русских еще более поколеблет веру в возможность успеха большевизма. Точно так же, как и в последней большой войне, вера в победу у них, несмотря ни на что, исчезнет. Русские добивались того или иного успеха в первую очередь с помощью своих танков. Мои солдаты, теперь, наконец, у вас лучшие танки, чем у русских. Наша пехота, как всегда, в такой же мере превосходит русскую, как наша артиллерия, наши истребители танков, наши танкисты, наши саперы и, конечно, наша авиация. Могучий удар, который настигнет сегодняшним утром советские армии, должен потрясти их до основания. И вы должны знать, что от исхода этой битвы может зависеть все.
1: Адольф Гитлер.
0: Что произошло с немецкими танками во время Прохоровского сражения, вы уже знаете. Германия потеряла изрядное количество техники и вынуждена была отказаться от намеченных планов. А еще через 3 дня, 16 июля, немцы покатились назад, отойдя на свои позиции. 3 августа началась Белгородско-Харьковская операция «Полководец Румянцев». Нацисты совершенно не ожидали, что после больших потерь Красная армия перейдет в наступление так быстро и будет наносить удары по сильным участкам вражеской обороны, чтобы застать противника врасплох и не дать ему времени подготовиться к наступлению. Через 2 дня, 5 августа, уже были освобождены Белгород и Орел. Из воспоминаний Эрхарда Рауса, чьи войска держали оборону Белгорода.
2: Ко времени, когда вся легкая артиллерия противника и значительная часть тяжелых минометов открыли огонь, действие приобрело вид шабаша ведьм. Сосредоточенный на небольшой площади, этот дьявольский огонь уничтожил все оборонительные сооружения и укрытия на позиции. Вырванные с корнем и разломанные стволы деревьев покрывали землю, делая для выживших немецких солдат любые передвижения невозможными. Они могли лишь, вжавшись в воронки от разрывов, искать спасение от адского огня и ждать неизбежной атаки советской пехоты.
0: В ночь на 7 августа советские войска атаковали узел сопротивления немцев в Борисовке и к полудню следующего дня взяли его, а вечером и Грайворон. 11 августа части 1-й танковой армии перешли железную дорогу Харьков-Полтава. Войска Воронежского фронта рассекли харьковскую группировку немцев и охватили ее с 3 сторон, создав угрозу окружения и полного уничтожения. Этого Манштейн допустить не мог. Сосредоточив западнее Ахтырки и южнее Богодухова 2 крупные группировки, 4 пехотные и 7 танковых и моторизованных дивизий, в том числе 3 танковые дивизии СС «Рейх», «Мертвая голова» и «Викинг», имевших до 600 танков, он бросил их в контрнаступление. Несколько дней ожесточенных сражений, и к исходу 16 августа немецкое контрнаступление было остановлено. 18 августа армии Степного фронта подошли вплотную к Харькову, завязав сражение на его окраинах. Чтобы не дать противнику возможности вывести свои войска из Харькова, командующий Иван Конев 22 августа отдал приказ о ночном штурме города. Он начался 23 августа в 2 часа ночи. В город вошли соединения 53-й, 69-й, а затем и 7-й гвардейской армии. К рассвету Харьков был в основном освобожден. В ходе Белгородско-Харьковской операции было разгромлено 15 дивизий врага, в том числе 4 танковые. К окончанию Курской битвы 23 августа противник был отброшен на запад на 140-150 километров. В целом вермахт потерял в битве 30 дивизий, около 500 тысяч солдат, 1500 танков, более 3000 самолетов и орудий. Советские потери, увы, были еще больше, но... Наша промышленность могла компенсировать эти потери. Немецкая уже нет. Советская армия извлекла из битвы урок. Уже к 44-му году войска пополнятся модернизированными Т-34-85 с 85-миллиметровой пушкой. Редкий случай. За полгода был обобщен накопленный опыт и проведена серьезная модернизация танков. Позже появится и гроза немецких «Тигров» – тяжелый танк ИС-2. После битвы на Курской дуге немецкое командование поняло, что эту войну оно уже точно не выиграет. Да, локальные контрудары достаточно успешные враг предпринимал и дальше, но о стратегическом наступлении, о попытке перехватить инициативу речи уже не было. А Красная армия начала освобождать оккупированные немцами территории, продолжая славное шествие. И в мае 1945-го Красное Знамя Победы уже развивалось над Рейхстагом. О реальном положении дел в вермахте на Курской дуге свидетельствуют слова немецкого генерала Гейнца Гудериана.
2: «В результате провала наступления «Цитадель» мы потерпели решительное поражение. Бронетанковые войска, пополненные с таким большим трудом, из-за больших потерь в технике на долгое время были выведены из строя. Само собой разумеется, русские поспешили использовать свой успех, и уже на Восточном фронте не было спокойных дней. Инициатива полностью перешла к противнику».
0: После войны Гудериан написал статью «Опыт войны с Россией». Цитирую.
2: «Русский солдат всегда отличался особым упорством, твердостью характера и большой неприхотливостью. Во Второй мировой войне стало очевидным, что и советское верховное командование обладает высокими способностями в области стратегии».
0: Родоначальник танковых войск вермахта отметил также, что русские не теряют дух в самой сложной военной обстановке. Минуло 80 лет со дней победных под Курской дугой. Держись, Белгородчина. Не зря ведь писал о ту пору Александр Твардовский. И опыт наш почтенный лекарь, подчас причудливо крутой, нам подносил по воле века его целительный настой. Зато и впредь, как были, будем, какая вдруг ни грянь гроза, людьми из тех людей, что людям, не пряча глаз, глядят в глаза. Помним, чтобы жить.
1: Где он этот день? Я до него ползти готов. Сквозь версты и метели. Где он этот день? Мне дотянуться до него через года. Где он этот день? Когда же к людям он придет? Придет на самом деле. Этот наступивший, этот самый заревой победный день.
3: Навсегда в памяти потомков. Освобождение на радио «Зет».

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Новости.
4: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Владимир Путин в Кремле встретился с временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области Александром Шуваевым. Руководитель региона доложил президенту, что последние две недели участились обстрелы Белгородской области со стороны ВСУ. Путин подчеркнул, что главный вопрос для властей региона сейчас – безопасность людей. Но попросил Александра Шуваева не забывать и о социальной сфере. Временно исполняющий обязанности губернатора рассказал, что сейчас созданные в регионе средства борьбы с дронами пробуют применять против беспилотников в Москве. Уже больше 50% дронов самолетного типа сбиваем своими изделиями, которые сейчас находятся на апробации в Москве у Сергея Собянина. Он обещал помочь для большего развития. Также он продолжает помогать своими системами. Мы все это развиваем, отметил Шуваев. Другие подробности важной встречи в наших последующих выпусках. В реанимации из-за удара в ВСУ остаются 11 человек, в том числе ребенок. Его состояние стабильно тяжелое, но угрозы для жизни нет, сообщил министр здравоохранения региона Андрей Иконников. За последние сутки из-за атак киевского режима пострадали 18 мирных жителей. После оказания медпомощи 9 человек госпитализировано, 9 продолжают лечиться дома. Всего в медицинских организациях Белгородской области находится 131 раненый белгородец. Пятая группа белгородских детей отправилась на отдых в Краснодарский край. Об этом на своих страницах рассказал Александр Шуваев. Около 750 ребят из Ивнянского и Валуйского округов выехали в оздоровительные лагеря. Всего за пределами региона отдыхают 3750 школьников. Напомним, до конца года смогут оздоровиться 16 500 ребят области. Средства на это выделило правительство России. 21 школьник из Белгородской области победил во всероссийском конкурсе «Большая перемена». Регион представили наибольшее количество финалистов – 42, из которых 21 стал победителем. В качестве поощрения их педагоги-наставники получат по 100 тысяч рублей и шанс освоить просветительскую программу от партнеров конкурса. Ребята выиграли сертификаты на путешествие мечты – поездку через всю Россию на поезде. Организаторы предусмотрели два маршрута – от Москвы до Владивостока и от Владивостока до Москвы. Группа из 300 человек совершат путешествие в августе. Во время поездки школьникам не будет скучно. Для них подготовили программу с экспертами. У каждого будет возможность получить новые знания и продемонстрировать свои навыки в разных направлениях. Финал конкурса проходил в Красноярске. Он собрал более 800 учеников 5-7 классов со всей страны. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Берегите друг друга.

0: 5 августа – это наш день, наша история. С днем освобождения, любимый Белгород!
1: По дороге домой из краев, что как ад горят, и пускай чуть живой, главное идешь, и идет отряд. Сколько в жизни видал, сколько пуль просвистело вслед. Важно, те, кто писал, проживут еще

По дороге домой, возвращаясь в мир прошлых лет, гонишь мыслей конвой, ты давно уже не по сроку, дед.

0: реклама.
1: Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
4: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 6 августа, в нашем регионе ясно, безветренно и без осадков. Температура воздуха ночью 22 градуса тепла, днем на термометре плюс 33. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

5 августа – это наш день, наша история. С днем освобождения, любимый Белгород!

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Парад пройдет на площади Победы, где был парад и в 41-й год. Ушли тогда и прадеды, и деды с парадной площади на смерть несущий фронт. Парад пройдет на площади Победы, где был парад и в 45-й год. И были там и прадеды, и деды, в Берлине завершив победный фронт. Парад пройдет на площади Победы в 2020 славный год. В портретах снова прошагают деды, их пронесет над миром весь народ. И никогда беда не повторится. Парады мира будут проходить, и мирные знамена будут виться, и пушки фейерверками палить. Ничто победный марш не остановит. От Красной площади парад в века пойдет. И каждый, враг или друг, пускай усвоит. Победу Русь по всей земле несет.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

5 августа – это наш день, наша история. С днем освобождения, любимый Белгород!

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z.
1: Мы снова уходим в промозглую ночь. Мы верим в удачу, что сможет помочь. А все же надежнее друга плеча.

уходим в туман, в моросящую мглу, да по горло в воде.

0: а друзинка меня приподнял. Брат, держись,
1: мы же родом с тобой из спецназа. Мы же родом из спецназа. Мы же родом с тобой из спецназа.
2: Радио Z.

0: никогда.
1: Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: но уничтожим нацизм.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, завтра, 6 августа, в нашем регионе ясно, безветренно и без осадков. Температура воздуха ночью 22 градуса тепла, днем на термометре плюс 33. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

5 августа – это наш день, наша история. С днем освобождения, любимый Белгород!

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в
1: Внимание, внимание! Объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Оставайтесь дома, не подходите к окнам или пройдите в укрытие. Объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Оставайтесь дома, не подходите к окнам или пройдите в укрытие. Объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Оставайтесь дома, не подходите к окнам или пройдите в укрытие.
2: СВО. Сделай красную звезду. Вся Россия с тобой.
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: песни нашей победы.
1: Я с ним ни разу в самоволку не ходил, к избушке той, что притаилась у оврага. Товарищ мой мне очень часто говорил, мол, ты салага, мол, ты салага.

0: Сет Луговая. Мы строим жизнь за метры.
1: ООО «Специализированный застройщик Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Радио Зет.

5 августа – это наш день, наша история. С днем освобождения, любимый Белгород!

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

5 августа – это наш день, наша история. С днем освобождения, любимый Белгород!

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 6 августа, в нашем регионе ясно, безветренно и без осадков. Температура воздуха ночью 22 градуса тепла, днем на термометре плюс 33. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

Тихий дым от костра. Тишиной ночь наполнена. Что случилось со мной? Никому не понять. Почему в этой жизни не все предусмотрено? Почему в одночасье можно всех

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Радио З. Работаем за правое дело.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 47-22.

5 августа – это наш день, наша история. С днем освобождения, любимый Белгород!

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
0: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.
6: Да, я знаю,

5 августа – это наш день, наша история. С днем освобождения, любимый Белгород!

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 6 августа, в нашем регионе ясно, безветренно и без осадков. Температура воздуха ночью 22 градуса тепла, днем на термометре плюс 33. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры. ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Радио «Сет».

0: напишу я письмецо, напишу я письмецо.
1: Радио Z. И нет радиостанции патриотичнее.

моя, мне опять в сотый раз повезло. Наша жизнь лотерея безумная, непростое у нас ремесло. А в глазах промелькнуло мгновенье,

Пусть кто-то иногда ментами называет, профессия впечаталась в сердца. Я, братцы, вам скажу, нас бывших не бывает в строю, нас

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио З.
1: Был в 79-м военной тайной спрятан полк 345-й на ратные дела. Но подвиги не скроешь, и о его героях, гвардейцах из десанта, недаром слава шла. Ночь перед первым боем, здесь не парадным строем, а в яростной атаке достигнут был успех. Востротинская рота, сработав как по нотам, поила кровью щедро чужой афганский снег. Неслись, как вихри годы, засады и походы,

0: пятый, он выполнил свой долг.
1: Радио Зет. Командовать парадом будем мы.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

победили, потому что мы были вместе. Люди разных национальностей и вероисповеданий одной большой родины. Этот якут получил орден мужества за участие в ликвидации базы боевиков. Чеченский полицейский получил медаль за отвагу, за операцию по задержанию террористов. Русский ОМОНовец орден мужества за то, что остановил террориста-смертника. Они так же, как наши отцы и деды, плечом к плечу стоят на защите нашей родины от насилия. Победили фашизм, победим и терроризм.

Ночь порвет наболевшие нити, вряд ли я доживу до утра. Напишите, прошу, напишите.

Напишите, что мальчика Вову я целую, как только могу. И австрийскую

Напишите жене моей бедной, напишите хоть несколько слов, что я в руку был ранен безвредно, поправляюсь и буду здоров.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS-77-85006. Для слушателей старше 16 лет.
1: Дорогая, это я звоню. Милая, давай поговорим. Вот уже неделю, как не сплю. Если хочешь, просто помолчим. Я сегодня бросил все дела. И, похоже, я схожу с ума.

загадал я, к нам идет весна и растопит между нами лед. Позвони,

0: Радио Z.
1: Берега заката тянутся к луне.

Внимание, внимание! Отбой ракетной опасности. Отбой ракетной опасности. Отбой ракетной опасности.

досаден их возраст и быт. И дрались мы досаден до смертных обид. Но одежды латали нам матери в срок. Мы же книги глотали, пьянея от строк.